0: Радио Р.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: В Литве 7 часов утра, в эфире Радио Р, главные региональные новости минувшего дня. Главная избирательная комиссия Литвы прекратила полномочия мэра Друскиненка Ричарда Самалинаускаса после вступления в силу обвинительного приговора по коррупционному делу. Апелляционный суд оставил в силе решение, согласно которому Малинаускас признан виновным в торговле влиянием по делу усадьбы Виюнеля. Ему назначен штраф в размере 60 тысяч евро, еще 30 тысяч евро подлежат конфискации. Поскольку до очередных муниципальных выборов осталось менее года, досрочные выборы мэра в Друскиненкае проводиться не будут. До весны обязанности главы самоуправления будет исполнять временный мэр, которого назначит муниципальный совет. В Клайпеде подписали договор на реконструкцию площади Кристионоса Данилайте со стоимостью в 1,17 миллионов евро. Работы планируют начать в октябре и завершить в течение полугода. На площади проложат 5 гранитных дорожек, к памятнику Данилайтесу, установят новые скамейки и освещение, при этом сохранят все деревья и высадят сирень, жасмин и пионы. Пространство также приспособят для людей с инвалидностью и слабовидящих. Фракция партии «Лайсвес» в Вильнюсском горсовете предлагает поддержать кафе, магазины и другие предприятия, которые теряют клиентов из-за длительных ремонтов улиц. Среди мер – снижение налогов при работах дольше 3 месяцев, бесплатная городская реклама, временные площадки для потерявших террасы заведений и требования к подрядчикам сохранять доступ к бизнесу. Когда ремонт улицы продолжается месяцами, это уже не просто временное неудобство. Город не может просто оставить всю эту нагрузку бизнесу, заявил глава фракции Эрика Курочкина. Предложение планируют вынести на ближайшее заседание правящей коалиции. В Гальге Вильнюсского района официально открыли новый модульный детский сад на 54 ребенка с обучением на литовском языке. Здесь оборудованы 3 группы, зал для занятий, игровые площадки и другие необходимые помещения. Еще пару месяцев назад здесь было просто поле, а теперь у нас полностью действующий детский сад, рассказал староста Мицкуна и Даниэль Жамойт. На строительство и благоустройство территории потратили 730 тысяч евро, еще около 50 тысяч евро на мебель и оборудование. Финал 4 Кубка короля Миндугаса в 2027 году состоится 20-21 февраля на арене Жальгиря в Каунасе. Город принимает решающие матчи турнира в 3-й раз. Ранее они проходили здесь в 2017 и 2024 годах, и оба раза трофей завоевывал Жальгирис. В прошлом сезоне каунасцы в финале победили Ритас со счетом 101-85 и выиграли кубок в 7-й раз подряд.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня в Литве будет облачно, местами возможны дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Дамы и господа, у нас пятница по всем календарям. Может, где-то в Америке. Дамы и господа, у нас пятница по всем календарям. Может, где-то в Америках еще нет. Ну, в принципе. Или уже нет. Я что-то путаю. В любом случае, пятница, я в гордом одиночестве пришел, темнотища, никто меня не поддерживает, никто меня не шпиняет. Мне сегодня официально разрешено страдать, потому что коллега моя в Испании, где 30 градусов тепла, а не тут вот у нас, где дожди, собственно говоря. А, нет, ну не, я не жалуюсь, что тут, куда там жаловаться. Кому я буду жаловаться? Я в понедельник, знаете, за все хорошее, ну, отмечу. А вас я призываю улыбнуться, широко подтянуться, или широко улыбнуться, хорошо подтянуться, это уж на ваше усмотрение. Давайте вместе с вами просыпаться. У нас по плану сегодня и гороскопы, и детская рубрика, и много всего, что нужно обсудить и выбрать. Потому что у нас сегодня финалиссимо осенних песен, но осень только вступает в свои права. Потому что, ну, до этого же у нас жаркое лето было. Юморист, скажете вы. А я отвечу, да, я такой. Хвалите меня, восхваляйте. А то ругать-то меня некому. Ладно, Эвелина действительно где-то в отъездах на концерте Шакиры. Надеюсь, там все у нее прекрасно и хорошо. Мы же в родной Литве. Значит, радуемся сегодняшнему дню. Давайте просыпаемся. Радио Р, программа «Соль и перец». Погнали.
0: Радио Р.
2: Почему закончились слова? Я хочу кричать во всю.

0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Так, смотрим внимательно на календарь. Календарь нам показывает 18 сентября. Что это означает? Что многие, может быть, 15-го получили зарплату. Что тоже как бы хорошо, потому что мы можем двигаться и тратить деньги. С другой стороны, может, многие уже и 5-го получили все и потратили уже давным-давно, и тогда нам остается только сидеть и ожидать. Для части населения некоторые откладывают оплату счетов до числа так это 20-го, потому что, ой-ой-ёшеньки, как не хочется тратить свои кровные, потому что впереди-то, господи, успею я еще это потратить. Разные могут быть сценарии, дамы и господа. Совершенно. Некоторые ждут, некоторые ожидают, некоторые уже и потратили и давно. Но что всех нас объединяет? Это желание узнать, как нам жить сегодняшним днем, если ты овен, телец, близнец или козерог. Давайте пройдемся по всем знакам зодиака и узнаем, что нас ждет сегодня. Овны, сегодня вокруг вас может возникнуть немало беспорядка. Независимо от того, кто его устроил, разбираться с последствиями придется именно вам. Тельцы, сегодня вас ждет, может ждать большая и неожиданная радость. Эмоций будет много, поэтому постарайтесь не переутомляться. Близнецы, не слишком доверяйте первому впечатлению. Сегодня оно может оказаться ярким, но совершенно ошибочным. Раки, старайтесь вовремя отходить в сторону от чужих споров и конфликтов. Осторожность поможет избежать серьезных ссор.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сегодня будете в центре внимания и в курсе происходящего. Если хотите проявить лидерские качества, подходящий момент наступил. Помните, вы лидер. Девы, неожиданно вы можете найти союзника там, где совсем не рассчитывали. Будьте открыты для новых знакомств и общения. Весы, сегодня появится повод почувствовать себя победителем. Правда, отпраздновать успех сразу не получится. Придется немного подождать. Скорпионы, ваши идеи могут оказаться слишком смелыми для окружающих. Немного умерьте амбиции и еще раз оцените возможные последствия.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня придется соблюдать некоторые формальности и правила приличия. Не воспринимайте это слишком серьезно, просто сыграйте необходимую роль. Козероги, какая-то идея сегодня может полностью захватить ваши мысли. Прежде чем браться за ее воплощение, посчитайте, сколько сил, времени и денег она потребует. Водолеи, не ищите перемен только ради перемен. Спокойствие сегодня может оказаться гораздо полезнее новых приключений. Ну и рыбы. Сегодня ваш ум будет особенно острым. Хороший день для сложных задач, размышлений и поиска необходимых решений. Это были предсказания на 18 сентября. Друзья, мы на этой неделе столкнулись, ну вот, с какой-то нетривиальной проблемой. Я распечатал гороскопы одинаковых для, по-моему, понедельника и вторника. Простите меня, дурака грешного. Это я перепутал и просто взял и один и тот же гороскоп подсунул нам и Милинке в уста. И мы, вообще даже не обращая внимания, тот или не тот гороскоп, повторяется он или нет, прочитали. Простите, если вы рассчитывали на нас, и мы вас подвели. Юпитер нас и Марс накажет 100% каким-то общим. Или Венера вообще еще хуже будет. Или там Солнце в Юпитере того... Ну, извините, я перепутал, не хотел. Просто распечатал тот же самый гороскоп. Поэтому я буду стараться проверять, чтобы вас ничего не напутать и не расстроить ваши дни. Поэтому если вдруг рассчитывали на нас, а мы вас подвели, ну, все бочки в мою сторону, в мой адрес. Эвелина не виновата, виноват я. Потому что близнец, оно и видно. По мне, господи ты, боже мой. Двойственная это натура. Только лишь бы в своих фантазиях жить. Нарцисс такой вот, секой. Вот, все про себя узнал. Простите. Вот, далее как обычно, свежий глоток воздуха в нашем утреннем пятничном эфире. Детская рубрика через 10 минут.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика буквально через вот несколько секунд, пока вот это Lonely, Lonely, Lonely заканчивается, и ждем вас. 052-305-005.
1: Детская рубрика.
0: Ну, собственно говоря, вот мы готовы. Готовы с вами пообщаться, поболтать, узнать о ваших планах на эти выходные. Возможно, что-то произойдет такого, о чем бы вы хотели поделиться. Ну, или просто поболтаем, передадим привет и пожелаем всем хорошего и доброго утра. Еще разочек 052-305-305-005. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
2: Дамир.
0: Дамир, очень приятно. Дамир, в какую школу ходим? В какой класс?
2: Третий класс.
0: А школа как называется?
2: Антакольно-Продинимовский класс.
0: Антакольно-Продинимовский, ну прекрасно. Как, Дамир, ваше настроение?
2: Хорошо.
0: Скажите, пожалуйста, в пятницу легкие уроки или тяжелые?
2: Ну, такие себе.
0: Такие себе, ага, ага, ага. Ну, а что самое сложное из уроков, на ваш вкус?
2: Русский.
0: Русский, понятно. Тяжело идет язык, да?
2: Да.
0: Писать много? Что там сложно?
2: Ну, бывает. Чуть-чуть.
0: Бывает. А с математикой как у вас, Дамир?
2: Очень хорошо.
0: Легкотня, да? Ну, то есть одно это. Ну, понятно. С уроками кто-то помогает, в принципе, дома?
2: Мама.
0: Мама. Угу. А какие таланты у мамы? Вот мы всю неделю спрашиваем о талантах родителей. Вот какие еще таланты, ну, кроме помогать вам с уроками, какие еще таланты есть у вашей мамы?
2: Рисование.
0: Рисование. Хорошо рисует?
2: Да.
0: Она могла бы ваш портрет нарисовать, как вам кажется?
2: Ну, думаю, да.
0: Думаете, да. А она красками рисует, карандашами, фломастерами?
2: Карандашами.
0: Карандашами. Ну, хорошо, классно, классно, классно. Когда есть художник. А вам передался этот талант? Вы хорошо рисуете, Дамир?
2: Ну, нет.
0: Нет. Угу. То есть пока на маме остановил. Окей, окей. А, Дамир, какие планы на выходные? Есть что-то, что придумали, задумали?
2: Футбол, поеду на турнир.
0: На турнир поедете. Класс, класс, класс, класс. Удачи вам на турнире. Пусть все будет сбудет.
2: Спасибо.
0: Пусть все там забьете много голов или, наоборот, защитите. Я не знаю, в какой позиции вы играете. В любом случае, вам удачи. Пусть все будет классно. Давайте приветы передадим кому?
2: Маме, папе, и школе. И вам.
0: Спасибо большое. Значит, в Антакольно Продинимовский Макекла летит пламенный привет. Были у нас в гостях, поэтому с удовольствием передаем приветы. Спасибо большое, Дамир. Вам хорошего утра, хорошего настроения, отличных соревнований. 052-305-005. Телефон нашей студии. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте.
0: Здрасте, кто позвонил?
3: Настя.
0: Настя, напоминайте, помню, что по голосу, я помню, что вы звучали у нас. Теперь только вопрос. Да. Класс, школа?
3: 7Б, Григишка гимназия.
0: Григишка гимназия, 7 класс. Ну вот, Настя, скажите, пожалуйста, у вас там не буду мучить про уроки, понятное дело, наверняка вы совсем справляетесь сами. Настя, какими талантами обладает ваша мама, например? Такими, какими вы всегда удивляетесь. Ух ты, как мама что умеет.
3: Она хорошо руководит коллективом.
0: Коллективом руководит? А что за коллектив, если не секрет?
3: Рабочий коллектив.
0: Рабочий, то есть она там, ну, как бы, как директор, да? Мне просто интересно.
3: То есть... Нет, она начальник.
0: Начальник. Окей, окей. Я просто не спрашиваю, что за сфера. Мне просто интересно. То есть она руководит. То есть, талант, а дома тоже вами руководит?
3: Ну да.
0: А вы слушаетесь, скажите, пожалуйста, Настя?
3: Да.
0: Да. Ну, какая вы умница. Хорошо, Настя, не мучаем вопрос про маму, про вас спрашиваем. Какие планы на выходных?
3: Сходить с папой на рыбалку.
0: Так.
3: Ехать ездить в конюшню.
0: Ага.
3: Ну и, в принципе, все.
0: Рыбы, лошади. Так я понимаю, да?
3: Да.
0: И сбежать с папой от руководства мамы на эти выходные.
3: Угу.
0: Насколько я
3: понимаю. Извините, а можно вопрос?
0: Да, конечно.
3: А у меня тут сестра младшая, хотела с вами поговорить, но я звонок перехватила. Можно я ей трубку дам?
0: Конечно, давайте. Давайте, Настя.
4: Кай, держи.
0: Ой, да не перестань. Здравствуйте. Как зовут вас?
1: Катя.
0: Катя, очень приятно. Катя, в какую школу вы ходите, в какой класс? Давайте все по-взрослому.
1: Григишке.
0: Ага.
1: Гимназия 3Б.
0: 3Б. 3Б. Как вы в третьем классе? Все ли хорошо?
1: Ну, да, все хорошо. Ну, только есть у нас некоторые мальчики, которые вредные. И за них мы должны стоять весь урок.
0: Ого, ого, это из-за вреднющих... А нельзя мальчишек этих отчитать и сказать, ну, хорош там хулиганить? Или они не слушаются?
1: Не слушаются.
0: Да, господи, ты можно. Никакой управы на них, да, Настя? Ой, не, простите, не Настя, да, это я с сестрой вашу перепутал. Да. Никакой управы на них, да?
1: Да.
0: Ой, а есть какой-то способ как-то их приструнить?
1: Я не знаю.
0: Ну, вы не знаете. Ну, надо какой-то придумать вам с девчонками. Я даже не представляю, что вам предложить такого. Ну, только терпение. Может, с учительницей поговорить, чтобы только их наказывали. Тоже такой вариант может быть. Вот.
1: Да, мы с ней говорили.
0: Ну, а что она? Не слушается?
1: Согласилась.
0: Согласилась. Ну, вот, вот, вот, видите, все, все хорошо. Какие у вас планы на выходных?
1: Ну, я тоже планирую...
0: На рыбалку и в конюшню?
1: Папой. Да.
0: Ух ты!
1: Мы вместе с Настей.
0: Ну, здорово, здорово, здорово. Значит, отличных вам выходных, дорогая моя. Кому ваши приветы летят?
1: Маме, вам, моей учительнице, если она, конечно, слушает.
0: Да,
1: радио,
0: конечно. Так.
1: Сестре, ага. Моему коту.
0: Так.
1: Не знаю. Никите из лагеря.
0: Так.
1: Саша.
0: Ага.
1: И тоже из лагеря. Артему из школы подружкам. Ну и те, кто будут на моем день рождения.
0: Все, понятно, принято, принято. Спасибо вам большое, вам хорошего утра, хорошего настроения, вам сестрой и отличной рыбалки, ни чешуи, ни хвоста, вот так вот говорят, вроде бы так. Спасибо большое, что позвонили, вам хорошего утра, отличных выходных. 052-305-005, телефон нашей студии, здравствуйте, как вас зовут?
4: Александра.
0: Александра, Саша, можно Саша называть или лучше Александра?
4: Можно.
0: Можно. Саш, в какую школу ходите, в какой класс?
4: Симона Даха по гимназии.
0: Ага, а класс какой?
4: Шестой.
0: Шестой. Ну, а. Как вам хорошо. Как вам в шестом классе?
4: Нормально пока что.
0: Пока что. Пока что начался год вполне себе удачно, да?
4: Ну, пока да.
0: Пока. Много задают?
4: Ну, у нас вообще в школе не сильно домашние.
0: А, то есть как бы все мирно, можно отдохнуть. Но вы чем-то еще занимаетесь, кроме школы? Куда-то ходите на какие-то кружки, занятия?
4: Да, я хожу на танцы и в музыкальную школу.
0: Музыкальную. Это по класс чего это у вас?
4: Фортепиано.
0: Фортепиано, конечно. Это который год уже ряду?
4: Уже шестой.
0: Шестой, боже, у вас там это сольфеджио, вы уже, наверное, как орешки щелкаете, да?
4: Нет.
0: Нет, ну я понимаю. Это с кем? Все сталкиваются с этим сольфеджи, который нужно мучить. Ну, да, Александра, сочувствую вам в этом, но ничего не поделаешь, иначе не получите классическое музыкальное образование. Поэтому нужно и это перетерпеть. Вот, Александра, какие планы на выходных?
4: Ну, наверное, к бабушке поехать.
0: О, класс, класс, класс. Вас будут угощать чем-то, да?
4: Да, бабушка всегда кормит.
0: Да, а что самое вкусное у бабушки?
4: Картошка с сосисками.
0: Картошка с сосисками. Класс. Ну вот желаю, чтобы на этих выходных случилась картошка с сосисками. Ну и все, что там у вас приключится. Александра, кому ваши приветы?
4: Маме, папе. Ну, всем привет.
0: Класс, все, всем передали. Саша, большое спасибо, что позвонили. Вам хорошего утра, хороших выходных. Отличной спасибо. Картошки с сосисками. Друзья, это была детская рубрика. На этой неделе все. Вот, а на следующий, в понедельник, мы снова продолжим. Не серчайте, если вы не дозвонились. Ну, так получается. Принимаем 3 слушателей, а звонков постоянно очень много. Мы стараемся по максимуму, чтобы вы все дозвонились и могли поболтать. Поэтому пробуем в понедельник. В понедельник, наверное, наверняка. Те, кто пропустил детскую рубрику, можно зайти на наш сайт, там есть подраздел «Детская рубрика», и вся история, ну, точно за последние 6-7 лет, там выложена. То есть каждый день выкладываем всю детскую рубрику. Так что просто помните день, когда вы звонили, и там все-все-все найдется. А пока градусы. Градус 100 в нашем эфире.
5: Детская рубрика. Мне не

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Служба расследования финансовых преступлений второй раз за неделю провела обыски в Национальном платежном агентстве, в том числе в кабинете его директора Фортунатаса Диригинчуса. Конечно, проблемы серьезные. Правоохранительные органы и служба расследования финансовых преступлений, приходя с обысками, обычно не приносят хороших новостей, поэтому ситуация серьезная, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. По данным БНС, подозрения по делу уже предъявлены нескольким людям. Министр сельского хозяйства Кестутис Можейка сначала заявил, что глава Национального платежного агентства Фортунатас Диригинчус возможно задержан после обысков. Однако источники Эльты позже сообщили, что его не задерживали и подозрения ему не предъявлены. Министр обороны Робертас Каунас заявил, что сбитый в Кайшидорском районе беспилотник был российским и изначально направлялся к целям в Украине. «Могу подтвердить, что это российский дрон, однако его целью были не мы, его целью была Украина», — сказал министр. По его словам, украинские средства радиоэлектронной борьбы изменили маршрут дрона, после чего он через Беларусь залетел в Литву. Беспилотник сбили итальянские истребители, дислоцированные в Щауляе. В Литве хотят рассмотреть возможность ввести всеобщий военный призыв раньше запланированного 30-го года. Советник президента Марис Чеснулявичус сообщил, что Министерство обороны и армии предложат в ближайшие месяцы оценить, можно ли ускорить этот процесс и как будет организована служба. Пока речь идет о призыве молодых мужчин, для женщин служба останется добровольной. Сейм снова отложит рассмотрение предложения о запрете одноразовых электронных сигарет. По просьбе фракции либералов представление поправок перенесли на следующий вторник, чтобы депутаты могли подробнее изучить проект. Запрет предлагают около 50 парламентариев из разных фракций. Похожие поправки пытались представить Сейму уже дважды. В октябре прошлого года и в апреле этого. О погоде. Существенных осадков сегодня не ожидается, но к вечеру на западе снова пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Программа «Соль и перец» в моем лице. Гинтер Сузукс приветствует вас и рад, что вы подключились к нашим волнам, к радио Air. Нас очень это греет. Также будет греть, если вы подпишетесь всюду на все соцсети, которые только возможны.

0: можно, где существует радио R, и вы. Это Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. Боже мой, телеграм-канал, там два есть проекта. Один называется «Новости в Литве», там лента новостей, которая постоянно обновляется. Плюс есть отдельный телеграм-канал, который называется «Соль и перец». Это телеграм-канал нашей программы. Я там заведую, и Велина. Там больше ни модераторов, никого больше нет. Только мы, собственно, постим, отвечаем на комментарии и так далее и тому подобное. В общем, подписывайтесь, мы будем вам рады. Помимо всего прочего, я хочу напомнить, что еще ведутся два проекта моей продюсерской рукой. Один из проектов и Велининым голосом и мозгами. Если такие существуют. Шутка. Эвелина, я придумали... Эвелина в большей степени, я в меньшей. Я просто как идейный вдохновитель, вот так скажем. Все равно она сейчас отрицать не сможет. Она в Мадриде, в конце концов. Поэтому могу гулять. Мой, в общем-то, проект со всех сторон, со всех углов. Мы имеем в виду «На связи с будущим». Это подкаст, в котором Эвелина беседует с представителями разных профессий о том, как в современном мире меняется их, их жизнь, их профессия. У нас вот косметолог Мария Захаревич, Мари Проскин, была в этот четверг. И, собственно говоря, если вы хотите, то можете найти и Spotify, и в YouTube, и, собственно говоря, у нас в телеграм-канале всю запись. Ну, а завтра, как всегда, по субботам выходит очередной выпуск программы «Год по нотам». «Год по нотам» — это программа, которая на протяжении 2 часов знакомит вас с музыкой и событиями того или иного года. И на протяжении 2 часов звучит только, например, был год 94-й, то только музыка 94-го года, ну или связанная с событиями 94-го года музыка, и собственно, сами события перечисляются, так что это такое... Очень концептуальный проект. Вот. И в эту субботу в 12 часов, как всегда, будет звучать Новый год. Мы обычно раскрываем по пятницам, что это за год. Так вот, вам говорю, 1999. В 1999 году я закончил школу. Ох, какой бы же я был красавец. Я и сейчас неплох собой, но тогда какой же я был красавец. Молодой, энергичный, никого не слушающий, даже маму не слушал. Вот такой вот. Но, было много энергии, много идей, и, в общем, я столкнулся впервые, наверное, со взрослой жизнью, что, конечно, меня несколько... подкосило, потому что все, когда-то мамин пирожочек, то тебе как бы легко дается все, а когда ты уходишь из-под крыла мамы, немножко сложновато оказалось. Вот, но музыкально и событийно этот год был, ну, очень насыщен, поэтому я приглашаю вас в полдень, в субботу окунуться 1999. Так как нам заблокируют всюду, где только можно, из-за музыки и прав, то как бы послушать ее можно только исключительно в нашем эфире. Ну, плюс мы еще делаем такой лайфхаки в телеграм-канале. В телеграм-канале «Соль и перец». Так что подключайтесь, там будет. А вот всякие карточки, события, мини-отрывки, все это можно увидеть на нашем сайте. Ну, в общем, всюду, где только мы существуем. Чуть-чуть, понемножку. Вот, рады, что вы с нами. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что поддерживаете. Каждый лайк нам в копилочку и нам в сердечко.
1: Радио R.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

0: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarines prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
1: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
2: Радио Р.

0: «Соль и перец».
1: Наш эфир продолжается. Я хочу вам напомнить о мероприятиях, которые ждут вас на этой неделе. Опять-таки, если вы вдруг хотите, ну, не запомните, не отложите, захотите поделиться какой-то ссылкой, то, конечно, заходите в наш инстаграм-канал, там прямо в сторис появляются эти картинки. В нашем телеграм-канале вообще полная подборка, как и на сайте radio.r.lt. Вся афиша с четверга по четверг. Поэтому все, что можно сделать на выходных, you're welcome. Посмотрите, куча, например, бесплатных мероприятий, и о некоторых я вам сейчас расскажу. Еще разочек напоминаю, что в Шельчининкае 19 числа, то есть уже завтра, пройдет праздник урожая. Джиян будет в конце, и Рико Санчес, и Джипсис будут как бы вишенкой на торте, то есть музыкальное сопровождение, но там огромное количество всяких местных коллективов, ну и понятно, праздник урожая. Это всегда классно. Все, понятное дело, что бесплатно. В Игналине 19 сентября тоже осенняя ярмарка, праздник урожая и творчества. Значит, соберутся ремесленники, художники, дизайнеры, фермеры, производители продуктов. Ну вот, в Вильнюсе пройдет бесплатный поход вдоль Нерис. Опять-таки в субботу. Жители и гостей Вильнюса приглашают в поход 30 километров вокруг реки Нерис. На выбор можно маршруты 10 и 30 километров. Старт и финиш на лужайке у Белого моста. То есть, если вы вот такой заточен на хороший поход, 10 километров, это, наверное, не знаю, часа 2, наверное, если так хорошим ходом, либо 3 часа, если таким прогулочным. А вот насчет 30 километров, это уже для отчаянных и смелых. Но если вы хотите, добро пожаловать, попробовать себя, испытать, погулять вдоль реки. Всегда прелестно и всегда хорошо. Значит, 20 сентября, это воскресенье, значит, в деревне Суктишкес, это Бездонец, Вильнюсский район, пройдет осенний праздник грибов. Участникам предлагают собрать команды по 4 человека, грибники, значит, и отправиться за грибами. Каждому дадут ведерко, карточку участника, мешок для мусора, а команды просят использовать в одежде светоотражающие элементы. Регистрация начнется в 11:30, сам праздник в 12 часов. Так что подключайтесь, вы, например, с семейством или там с друзьями, отправляйтесь за грибами, отличный аттракцион в деревне Суктишкес. Значит, в эти выходные, опять же, напоминаем, ярмарка ремесел. Таутумуге. Ярмарка народов. Поэтому случаю, это будет на проспекте Гедемино и на площади Кутиркас в столице. По этому случаю с сегодняшнего дня до 21 сентября 4 утра, то есть до понедельника 4 утра, закроют Гедемино от Швентараги до Тунова и Жганто. Вот, ограничение будет на Васарище Шелектосис, Йогайлес, Тульгинске, улице Вильнюс. Во время шествия Gypsy Fest 19 сентября ромы прошагают от ратуши до Винцеса Кудирки, значит, Винцеса Кудирки площади, там тоже будут временные ограничения. Там и концерт будет. Ромавижн, Gypsy Fest, лучшие коллективы ромские будут выступать в субботу. В выходные, опять-таки, автобусы 53, 1 Г, 4 Г и троллейбусы 2 и 17 будут ходить чаще. Обратите внимание. Ну, вот я вам просто спектр. Это малая часть мероприятий. Со большим количеством отправляйтесь на наш сайт, и там вы найдете полные ссылки, объемы, не знаю, что там еще. Ну, в общем, все найдете, все, что нужно для того, чтобы классно провести выходные.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.

0: Так, кто-то у вас уже двигается на работу? Может, уже кто-то приехал на работу? Может, кто-то по дороге? Я не знаю, как у вас организованы рабочие места. Ну, понятное дело, что у всех по-разному. Некоторые с 7, некоторые с 8, некоторые с 9. Может, кто-то с 10 начинает рабочий день. Вот нужно находиться в офисе. В моем случае это надо вот к 7 быть. Поэтому я где-то с половины 7, в принципе... Обычно, ну, подхожу к работе как минимум. Вот, но тут инициативная группа исследователей, которая называется CoCommute, вот, опросила около 2000 человек в столице и пригороде, ну, понятно, и Вильнюсский, например, район, и опросила, как, во сколько они выезжают из дома и сколько у них занимает поездка на работу. Так вот, оказалось, что более 65% водителей утром выезжают до 7:30, пытаясь избежать пробок. Однако поездки все равно занимают много времени. Дольше всего среди опрошенных добираются жители Бальсяй. В среднем около 56 минут. О Вижении 46 минут, Таранде 44. В самом городе, это вот благодаря пригороды, да, в самом городе самые долгие поездки зафиксированы у жителей, внимание, Новой Вильне 38 минут, Пилайте 36, Кальнены 35. Более половины, это про минуты, более половины опрошенных утром отвозят детей в школы и другие учебные заведения. Вот так вот. Ну, это теоретически, как говорят сами люди. На практике, я думаю, что это местами занимает даже дольше. Ну, потому что надо учитывать, что и другие люди едут в пробках и так далее. Там, в общем, это довольно тяжело. Что делает с этим город? Пока ничего. Какие рекомендации? Говорят, пересаживайтесь на общественный транспорт. Лично мэр Валдис-Бенкунскас говорил нам об этом. Но, с другой стороны, общественный транспорт, ну вот, например, из Новой Вильни, если ехать в сторону кольца Петра и Павла, ну, там автобус стоит точно такой же пробки. Ну, то есть, что я еду на машине, ну, я не езжу, но в теории, что я еду на автобусе, по сути, я все равно стою в одной и той же пробке и никуда... Никуда. Не деться нам. Да, совершенно верно, как в этой песне. Поэтому, ну, тоже такое, ну, общественный транспорт, да, все окей. Я езжу на общественном транспорте, но я езжу очень рано, когда никаких пробок никогда не бывает. Я обратно возвращаюсь, чаще всего в обеденное время, когда тоже особо не затрагивает все. Но город вот в эти часы пик, ну, к 8 утра, ну, стоит. Значит, после рабочее время, после 5 все стоит после 17, ну, соответственно, это немножко тяжело, тяжело все это прочувствовать. Когда нам говорят, пересаживайтесь на велосипеды, ходите больше пешком, ну, да, все мудро вы поступаете, ну, вы что-то сами пешком-то не ходите и нам ничего не показываете. Примеры, например. Ладно, все, ругаться перестал, мы же двигаемся вперед, у нас музыка, в 9 часов новости, так что оставайтесь с нами, будет интересно.
1: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов утра, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Премьер Миндаугас Синкявичус заявил, что сегодня обсудит с министром финансов возможные меры для снижения цен на дизель. Среди вариантов изменения акциза, однако, премьер подчеркнул, что это дорого обойдется бюджету. «Инструменты, которые мы можем использовать, дорогие», — сказал Синкявичус. По его оценке, снижение цены топлива на 6-10 центов на 3 месяца могло бы стоить государству около 15-20 миллионов евро. Премьер, опять-таки, Миндаугас Синкявичус заявил, что пакет поддержки семей стоимостью 770 миллионов евро будет финансироваться из бюджета, в том числе за счет дополнительных доходов при росте экономики. На вопрос, есть ли у правительства отдельный источник денег, он ответил: «У меня нет ни сундучка, ни шкафчика, ни ящичка». Пакет включает 9 мер, среди них увеличение выплат по уходу за детьми, помощь при покупке первого жилья и бесплатное питание для школьников до 10 класса. С 1 октября отопительный сезон по всей Литве будет установлен на период до 30 апреля. Однако сроки могут меняться в зависимости от погоды. Если среднесуточная температура 3 дня подряд будет ниже плюс 10, отопление можно будет включить раньше. А если выше плюс 10, завершить сезон. Жители домов с автоматизированными тепловыми пунктами смогут сами выбрать даты включения и отключения отопления. Для этого потребуется большинство голосов собственников, 50% плюс один голос. В домах без таких систем даты по-прежнему будет устанавливать самоуправление. Пиццерия «Малькиня» в Ниде получила 97 баллов из 100 в международном гастрономическом гиде «Фальстав Стрит Фуд Гид Нордикс 2026. Это самая высокая оценка среди заведений уличной еды в Литве. В гид «Фальстав» также вошел ресторан «Фишерия» в Ниде, получивший 83 балла. Мэр Нерринги Дариус Ясайтис поблагодарил команду «Малькиня» за продвижение Ниды и Нерринги за пределами Литвы. «Фальстав» оценивает, ну, как рестораны «Мишлен» оценивают рестораны высокой кухни, там, где можно посидеть, то «Фальстав» оценивает уличную еду, то, что можно вот быстренько перекусить снеками какими-то, ну вот разными. Это бургеры, хот-доги и так далее и тому подобное. Мартина Козлоускайте и Доминика Сьенчонис завоевали серебряные медали чемпионата Европы по пляжному спринту в Испании. Литовский дуэт дошел до финала в соревнованиях смешанных пар, где уступил спортсменам из Германии. В 24-м году Козлоускайте и Сьенчонис уже становились чемпионами Европы, а в 25-м году они завоевали бронзу. Ну а теперь, собственно говоря, серебро. О погоде. Существенных осадков почти не ожидается, но к вечеру на западе снова пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Это «Соль и перец», у микрофона Гинтера Зукас, и мы давайте пройдемся по музыкальным новинкам. Значит, музыкальные новинки, за которые вы можете голосовать на нашем сайте radioair.lt под раздел «Топ-20». Там стрелочками вверх или вниз вы можете пройтись по списку и выделить то, что нравится, и сказать «фе» тому, что вам совершенно не подходит из музыкальной двадцатки лучших песен. Вслед за двадцаткой идут новинки, за каждую из которых, опять-таки, можно голосовать либо да, либо нет. По пятницам вечером Олег Шишлов подводит итоги и выставляет одну, поднимает на пьедестал, другую сбрасывает песню. И так вот с каждой он поступает. Заодно рассказывает какие-то музыкальные новости. Не знаю, уже самый долгожитель программы. Казалось, программа «Соль и перец» существует более 10 лет, но «Балтийский хит-парад», наверное, все 20. Поэтому мы очень рады, что вы активны, что вы заходите и отдаете свои голоса. Нам безумно приятно, если вы будете так продолжать. Это будет классно. Мы, глядя на это, формируем всю музыкальную базу. Не я конкретно, но наш музыкальный продюсерский отдел. В лице двух человек, трех человек, которые решают, как эта музыка будет у нас звучать. Значит, сегодня среди новинок есть Гонопольский. Значит, за псевдонимом латиницей Гонопольский. Так, стоит Александр, фамилия которого Гонопольский, ну, в общем-то, далеко он со своим псевдонимом не уходил, который сам пишет тексты своих песен. Он довольно точно объяснил, что для него важно в текстах. Ну, как он считает, очень точно. «Мне важно, чтобы в песне были детали, они делают историю живой. Отсюда и его любовь к конкретным образом вместо абстрактных рассуждений о чувствах». Интересно, что изначально Александр был известен как видеорежиссер. Он снимал видеоклипы, и потом он пробовал себя как музыкант, и в конце концов понял, нет. Видео да, но нет. Как музыкант да, но нет. Буду текст писать, сам исполнять. Ну и вот, собственно говоря, идет за своей мечтой, создает образы. Плюс он, конечно же, и клипы снимает к своим образам, и у него получаются такие довольно интересные, как минимум, образы, если не супер. Ну, опять-таки, на вкус и цвет вы можете зайти в какой-нибудь YouTube, забить Гонопольский и посмотреть, что он там наснимал. Все довольно классно и красочно смотрится. Вот. Его новая песня называется «Рилсы, рельсы». Ну, понятно, отсылки за то, что бесконечно эти рельсы могут двигаться, и бесконечно ты можешь листать рилсы. Видимо, об этом песня. Давайте послушаем. Если вам понравилось, проголосуйте и успеете еще сегодня. Тогда вдруг кто знает, и Олег Шишлов такой: «О, ничего себе! Вот эта программа «Соль и перец» постаралась! Вот это они разрекламировали Гонопольского, и он сразу на третье место скачал». В общем, давайте посмотрим, как это будет. Ну, не будете активничать, ну, не будет скакивать Гонопольский. Но мы за него болеем, песня, в общем-то, неплохая.
0: Радио РР.

0: Радио Р. Кинопремьеры.
1: О кинопремьерках, кинопремьерке, о кинопремьерах и киноновинках давайте поговорим. Все, что можно увидеть в кинотеатрах на этой неделе. А, там, собственно говоря, есть комедия о сексе, между прочим. Вот, французская. Можно посмотреть. Там женщина никогда не испытывала удовольствия с мужчиной. И мужчина пытается это все исправить. Вот об этом комедия. Есть детский фильм про магическую школу. Вот там очередные приключения. Четвертый или пятый по счету. Я уже запутался, но если вы следите за этой франшизой со своими детьми, смело идите. Очередная хорошая серия из этих фильмов. Значит, есть фильм «Жертва обстоятельств». Там играет Крис Эванс, капитан Америка некогда. Значит, Анна Тейлор-Джой, та, которая шахматистка в сериале от королевы. Сальма Хайек, Джон Малкович, Винсент Кассель. Казалось бы, вау, какой состав. А вот описание как будто бы не радует. Значит, благотворительный форум в Греции. И вдруг его захватывают радикальные экологи. И они намерены взять трех знаменитостей и кинуть их в жерло вулкана, чтобы спасти мир. Ну, это какая-то абсурдная комедия приключения с классным актерским составом. На что это похоже, я не представляю. По трейлеру вообще непонятно. Поэтому просто на страх и риск. То есть идете, смотрите. Есть литовская лента, которая Литовская киноакадемия выдвинула на «Оскар» в этом году. Называется «Развод во время войны». Вильнюс, представляете, 22-й год. Мария решает, успешный продюсер, который делает всяческие тикток-видео, трендовые видео и прямо чувствует вот это вот все. Она решает развестись с мужем, который некогда знаменитый режиссер. Теперь он больше занимается их дочерью, потому что у него творческий кризис. Ее это не устраивает, она решает с ним развестись. А в это время начинается полномасштабная война России в Украине. Их расставание проходит на фоне кризиса беженцев. И там много того, что подсмотрено из жизни. Ну, например, Мариус, главный герой, переезжает к родителям жить, а родители там смотрят российские каналы. И несмотря на то, что они утверждают, что они не подвластны пропаганде и всему сопутствующему, смотрят только сериалы, постепенно они начинают ему рассказывать о том, что происходит там, другой точки зрения, с которой он не согласен. Она принимает беженцев у себя, Мария, вот. Но в какой-то момент она начинает раздражаться на них. И, в общем, там очень много вот этих вот бытовых подмечаний, которые, ну, очень и очень и очень похожи на нашу жизнь. Вот, все почти, все снято. Практически все снято без крупных планов, поэтому ты наблюдаешь за этой лентой как сторонний наблюдатель. Вот. Но мне оставил хорошее впечатление лента, я уже видел ее. Вот. Очень мне понравилось. Ну, то есть я думаю, что это очень достойная работа, если не сказать вау. Вот, поэтому смело идите, если вдруг вас интересует вот это авторское литовское кино. Оно очень-очень неплохо. «Развод во время войны». Мариус Репшис, Ежи Гимент и Елена Екштайт играют вот эту основную пару. Ну и еще новая «Обитель зла» — «Resident Evil». Значит, знаменитые игры существуют, которые куча фанаты, куча фан-базы. На протяжении долгих лет Пола Томас Андерсон снимал свою жену Милу Йовович в этой «Обители зла», где она сражалась с монстрами. Этот тут решили все перечеркнуть старое и показать все сызнова. И, значит, курьер отправляется с посылкой в отдаленную больницу и оказывается в эпицентре вспышки вируса. Снимает тот же режиссер, который снимал «Орудие» до этого, тоже такой мистический фильм ужасов, и «Обитель зла». Рейтинги невероятные. Говорят, вау, что за франшиза. Вот, ну, не франшиза, но конкретно вау, что за фильм получился. Вот, очень хвалят со всех сторон. Сейчас, во всяком случае, эту неделю можно все посмотреть в IMAX, если вдруг кому-то под Вильнюсом, под боком. Но можно и в обычном кинотеатре. Я думаю, что хуже от этого впечатления не будет. Но, в общем-то, это фантастика, ужасы, боевик одновременно. И говорят, кроваво и страшно. Вот, это вот весь полный набор фильмов, которые можно увидеть в кино, за трейлерами и прочим на наш сайт radio.r.lt. Там описание, трейлеры. Посмотрите, может, какой-то сеанс подходит и захотите просто сходить в кино, развеяться или, наоборот, подумать, может, поплакать. Там есть из чего выбрать.
0: Радио R. Твое осеннее настроение.

0: утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005. Итак, дамы и господа, мы с вами подводим итоги трехнедельной карусели, которая называется «Выбор самой главной осенней песни», по мнению наших радиослушателей. На протяжении трех недель мы прошли 1/8, 1/4, вчера завершили полуфинальную часть, и сегодня подводим итоги. Победив трех соперников, каждая из этих песен добилась финала. И сегодня за звание лучшей осенней песни сражаются Джаз Даурен и его «Дожди».

0: Вот. И в качестве соперника песня группы ДДТ «Что такое осень?»
1: Осень в небе.
0: Вот, и нам с вами до 5 победных очков, как всегда, в финале. Давайте попробуем сразиться и узнаем, какая из этих песен вам больше по духу, вам больше нравится. 05-2-305-005. Доброго утра, желаю вам, как зовут вас?
2: Здравствуйте, Евгений.
0: Евгений, очень приятно, Евгений. Вот у нас Джаз Доурен и ДДТ. За кого ваш голос?
2: Слушайте, я звонил вчера, поэтому отдаю свое предпочтение ДДТ.
0: Опять ДДТ. Да-да-да. Это вы гитарист, правильно же, Жень?
2: Да-да-да.
0: Ну, совершенно верно. Пробовали Алену Апину подобрать электричку на гитаре?
2: Ну, как-то не пробовал.
0: Не решились. Ну, хорошо.
2: Надо будет попробовать.
0: Да, попробуй. Пока ДДТ. Ваш голос, все принято. Спасибо, Жень. Вам хорошего утра, хороших выходных, как только они начнутся. 052-305-005. Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Владислав.
0: Владислав, у нас сегодня две песни. Джаз Доурен и его «Дожди» и ДДТ «Что такое осень?».
3: Ясно, что ДДТ.
0: ДДТ принято. Спасибо, Владислав. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Эрика.
0: Эрик, очень приятно. Эрика, Джаз Доурен или ДДТ?
4: ДДТ.
0: ДДТ. 3 балла у ДДТ. Джаз Доурен пока ничего не получил. Эрика, спасибо большое. 0 до 5 победных. Напоминаю, 05-2-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Дмитрий. Дмитрий, у нас две песни сражаются за звание главной осенней песни, по мнению наших радиослушателей. Джаз Доурен или ДДТ?
5: Джаз Доурен.
0: Джаз Доурен. Принято. 1 голос у Джаз Доурена, 3 голоса у ДДТ. Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Бажена позвонила, я вас по голосу уже знаю. Бажен, вы постоянно звоните, постоянно голосуете за ту или иную песню. Сегодня кому ваш голос? ДДТ или Джаз Доурену?
4: Трудно, конечно, да. Но ДДТ.
0: ДДТ принято. Спасибо, Бажена. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Спасибо. Напоминаю, ДДТ 4 голоса, Джаз Доурен 1 голос. Ну, кто победит, давайте решать. Либо решающий, либо еще продолжится битва. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Доброе утро, меня зовут Роман.
0: Роман. Так, да, Роман, да. Роман, у нас две песни. Джаз Доурен, да. «Дожди», ДДТ, «Что такое осень?».
6: Однозначно за ДДТ.
0: ДДТ. Принято. Да. Спасибо большое, Ром. Вам хорошего утра, хорошего настроения.
6: Спасибо большое.
0: Пусть все классно будет. Итак, друзья, ну, 5-1. ДДТ рок побеждает в нашем эфире. Что такое осень? Действительно, ну, невероятная осенняя песня. Ну, наверное, символ. И многие на гитарах играют, на концертах она очень хорошо поется. Когда Юрий Ильянович исполняет ее. Что такое осень? ДДТ, лучшая песня, по мнению наших радиослушателей, победила всех соперников и становится в этом сезоне главной осенней песней. Сейчас мы ее и послушаем. Всем спасибо, кто на протяжении 3 недель голосовал. Что за голосование будет на следующей неделе, если оно будет? Да, мы еще сейчас будем решать в кулуарах. Но спасибо всем тем, кто принимал участие. Что-то мы новое придумаем. А пока отправляемся в мир рок-музыки и ДДТ. Что такое осень? Погода пока, вот в Вильнюсе, во всяком случае, солнечная, но уже на выходных вот точно будет так, как поется в песне группы ДДТ.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя поддержала предложение президента Гитанаса Науседы направлять часть профицита Содры не в резерв, а на дополнительное повышение пенсии. То есть профицит – это то, что когда слишком много переплат. Вот, однако, по ее словам, сейчас в этом нет необходимости, поскольку правительство и так планирует повышать пенсии быстрее. Это скорее гарантия того, что пенсии продолжат последовательно расти и политики не передумают, сказала Ругиненя. По ее словам, в 2027 году пенсии могут вырасти в среднем как минимум на 10%.
0: Голоса регионов.
1: В Клайпеде установили еще 5 контейнеров для использованного растительного масла. Теперь в городе действуют 38 пунктов сбора. Масло нужно перелить в пластиковую бутылку, плотно закрыть и выбросить в специальный контейнер. Стеклянную тару использовать нельзя. Собранное масло перерабатывают в биотопливо, а для жителей услуга остается бесплатной. В Вильнюсе завершили первый этап реконструкции Горюнайского виадука и приступают ко второму. 17 сентября движение в обоих направлениях переводят на уже обновленную часть виадука. Для каждой стороны оставят по две суженные полосы. Самые серьезные ограничения ожидаются в ночи с 18 на 19, то есть сегодня ночью, и с 19 на 20, то есть ночь с субботы на воскресенье. С 9 вечера до 6 утра, когда будут демонтировать часть виадука в направлении Каунаса. Изменятся маршруты автобусов 20, 28, 29, 59, 62 и 68. Полностью завершить реконструкцию стоимостью около 6,5 миллионов евро планируют летом следующего года. В Друскененкае озеро Друсконис на старой сосне установили круглое зеркало с надписью «Не пик», то есть «Не сердись». Это слово часто использовал Миколаос Константинос Чурлёнис, а шрифт надписи создали на основе его почерка. В этом году инициатива призывает не сердиться прежде всего на самого себя. Проект стал частью международного фестиваля искусств «Чурлёня Полесте». 3 октября в деревне Петеша, это улица Туристу 8, Вильнюсский район, во второй раз пройдет праздник для всей семьи и домашних животных «Зоофиеста». В программе соревнований, выставка собак, выступление служебных собак, конкурс юных хендлеров, не знаю, что это означает, и развлечения для детей. С 13 до 15 также можно будет чипировать кошек, собак, хорьков. Для этого, как и для участия в соревнованиях, нужна предварительная регистрация. Все это вы найдете на сайте vrsa.lt. Начало праздника в 12 часов, так что через 3 недели увидимся в деревне Петеша.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Существенных осадков почти не ожидается. К вечеру на западе снова пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: интернетас.
1: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
2: Радио Эрмин.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Президент Гитанас Науседа заявил, что окончательных гарантий дальнейшего присутствия американских военных в Литве пока нет. «Никто не высек в камне, что американские военные будут на территории Литвы», — сказал он. При этом Науседа отметил, что США считают Балтийский регион стратегически важным, поэтому рассчитывают, что внимание Вашингтона к нему не ослабнет. Ответы в дальнейшей ротации американских войск президент надеется получить до конца октября. Премьер Миндаугас Синкевичус заявил, что его визит в Вашингтон готовится, но ехать с пустыми руками он не может. «Нужно иметь, что предложить, и нужно иметь, о чем попросить», — сказал премьер. Среди возможных тем он назвал закупки военной техники и сжиженный природный газ. Синкевичус также заявил, что хочет добиться постоянного присутствия американских военных в Литве. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал Сейм и правительство вернуть 9% ставку НДС на отопление. Напомню, вчера с таким предложением выступил Арвидас Санушаускас и вроде зарегистрировал проект в Сейме. По предварительным прогнозам, в октябре отопление нереновированной квартиры площадью 50 квадратных метров обойдется примерно в 61 евро против 56 евро годом ранее, то есть на 9% дороже. Еще в феврале я говорил, решение отменить льготу является бомбой с часовым механизмом, заявил Бенкунскас. По его словам, при возвращении льготы отопление было бы примерно на 2% дешевле, чем год назад. В Литве предлагают новые правила для тех, кто сдает жилье и другие помещения. Владельцы должны будут заранее предупреждать жильцов о правилах тишины и принимать меры, чтобы избежать шума. Если за год в одном и том же месте нарушения зафиксируют два раза, хозяину придется проверить, достаточно ли он делает для решения проблемы, и при необходимости принять дополнительные меры. При этом за каждый шумный вечер арендатора автоматически наказывать владельцы не будут. Новые правила предлагают ввести с 2027 года. И на первом домашнем матче нового сезона «Жальгирис» проведет конкурс двойников Йонаса Валанчунаса. 27 сентября во время большого перерыва болельщики и специальная комиссия выберут фаната, больше всего похожего на нового центрового команды. В этот день «Жальгирис» сыграет в Каунасе против Щауляя. Для участия в конкурсе нужно заранее зарегистрироваться и прислать свою фотографию. Анкету можно найти на сайте «Жальгирис.лт». О погоде. Существенных осадков почти не ожидается, но к вечеру на западе снова пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Вики, а сейчас у Росита Канапецкайте.
2: Добрый день, меня зовут Росита Канапецкайте, я майор запаса и военный психолог. В интервью с Дайвой мы поговорили о том, что значит «я из Литвы», почему люди хотят принадлежать сообществу, что в это входит. По существу это о том, откуда происходит человек, как он справляется со сложными ситуациями в контексте Литвы и каким он видит будущее.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р. Вот это здорово!

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 1 октября отопительный сезон по всей Литве будет установлен на период до 30 апреля. Однако сроки могут меняться в зависимости от погоды. Если среднесуточная температура 3 дня подряд будет ниже плюс 10, отопление можно будет включить раньше. А если выше плюс 10, завершить сезон. Жители домов с автоматизированными тепловыми пунктами смогут сами выбирать даты включение и отключение отопления. Для этого потребуется большинство голосов собственников, 50% плюс один голос. В домах без таких систем даты по-прежнему будет устанавливать самоуправление. Сейм снова отложил рассмотрение предложения о запрете одноразовых электронных сигарет. По просьбе фракции либералов представление поправок перенесли на следующий вторник, чтобы депутаты могли подробнее изучить проект. Запрет предлагают около 50 парламентариев из разных фракций. Похожие поправки пытались представить Сейму уже дважды – в октябре прошлого года и в апреле этого года. Служба расследования финансовых преступлений второй раз за неделю провела обыски в Национальном платежном агентстве, в том числе в кабинете его директора Фортуната Сидергинчуса. Конечно, проблемы серьезные. Правоохранительные органы и служба расследования финансовых преступлений, приходя с обыском, обычно не приносят хороших новостей, поэтому ситуация серьезная, заявил премьер-министр Миндаугас Синкевичус. По данным БНС, подозрения по делу уже предъявлены нескольким людям. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка сначала заявил, что глава Национального платежного агентства, возможно, задержан после обысков. Однако источники Эльта позже сообщили, что его не задерживали и подозрения никому не предъявлены. Мартина Козлаускайте и Доминика Сьенчанис завоевали серебряные медали чемпионата Европы по пляжному спринту в Испании. Литовский дуэт дошел до финала в соревнованиях смешанных пар, где уступил спортсменам из Германии. В 2024 году Козлаускайте и Сьенчанис стали чемпионами Европы, а в прошлом году завоевали бронзу. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: это интернетас.
1: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке «Балтиос Аттракционы».
2: Радио РР.

0: Радио Р.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Полицейским и пограничникам предлагают вернуть право на предупредительный выстрел. Поможет ли это остановить нарушителя и избежать применения оружия на поражение? Правила дорожного движения школьники знают порой не хуже взрослых, однако статистика ДТП говорит совсем о другом. Почему дети на дороге рискуют жизнью? Тяжелобольному человеку помощь нужна круглосуточно, а государство порой предоставляет ее лишь на несколько часов, что закрывает пробелы системы домашнего ухода. Эти и другие материалы читайте в 38-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Литва располагает той же разведывательной информацией о возможных гибридных атаках России, что и другие страны региона и союзники по НАТО, заявил министр иностранных дел Кестутис Будрис. Так он прокомментировал предупреждение премьер-министра Польши Дональда Туска о возможных атаках дронами или ракетами на страны восточного фланга НАТО, которые поддерживают Украину. По словам Будриса, публичные заявления союзников являются частью скоординированных усилий по предупреждению и сдерживанию России от возможных провокаций.
0: Голоса регионов.
1: Бывший мэр Друскининга Ричарда Смолинаускас выплатил назначенный судом штраф в размере 60 тысяч евро. После уплаты штрафа он сможет вновь баллотироваться на пост мэра на выборах в следующем году. Ранее апелляционный суд отклонил жалобу Малинаускаса по делу об коррупции. Помимо штрафа, суд постановил конфисковать у него 30 тысяч евро. После вступления приговора в силу, главная избирательная комиссия досрочно прекратила его полномочия мэра. В то же время мэр Вильнюса Валдес Бенкунскас призвал Сейм и правительство вернуть 9% ставку НДС на отопление. По предварительным прогнозам, в октябре отопление нереновированной квартиры площадью 50 квадратных метров обойдется примерно в 61 евро против 56 евро годом ранее, то есть на 9% дороже. Еще в феврале я говорил, решение отменить льготу является бомбой с часовым механизмом, заявил Бенкунскас. По его словам, при возвращении льготы отопление было бы примерно на 2% дешевле, чем год назад. В Клайпеде установили еще 5 контейнеров для использованного растительного масла. Теперь в городе действует 38 пунктов сбора. Масло нужно перелить в пластиковую бутылку, плотно закрыть и выбросить в специальный контейнер. Стеклянную тару использовать нельзя. Собранное масло перерабатывают в биотопливо, а для жителей услуга остается бесплатной. На первом домашнем матче нового сезона «Жальгирис» проведет конкурс двойников Йонаса Валančiūnasa. 27 сентября во время большого перерыва болельщики и специальная комиссия выберут фаната, больше всего похожего на нового центрового команды. В этот день «Жальгирис» сыграет в Каунасе против «Щауляй». Для участия в конкурсе нужно заранее зарегистрироваться и прислать свою фотографию.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: «Я из Литвы». Это программа «Дай вы же имите. Я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе военный психолог, доктор Расита Конопецкаяте.
1: Сакичу, кат токс.
2: Я бы сказала, что у меня возникает потребность в этом чувстве. За границей, когда спрашивают, откуда ты, мне очень быстро хочется сказать, что я из Литвы. Этот идентитет для меня ассоциируется с принадлежностью к сообществу.
0: А сообществу, говорит Расита, почти всегда нужен враг, даже если его на самом деле нет.
2: Очень часто его вообще нет, но мы его создаем у себя в голове, в своей истории, что он вот такой. А потом обсуждаем с другими членами сообщества и сами же верим в свою собственную историю.
0: Один из самых неудобных моментов разговора о языке и о том, чья это ответственность – подстраиваться под страну или наоборот.
2: У нас, когда мы из Литвы, довольно ограниченная способность представить себе это неудобство русскоязычных. Ты просто не можешь до конца влезть в их шкуру. Но сказать, что это их право говорить на своем языке дома, да, все нормально.
0: А про саму устойчивость военный психолог говорит без пафоса и без розовых очков.
2: Мы находимся в очень неплохой ситуации. Просто из-за литовской скромности не хотим этого признавать. Что бы с тобой ни случилось, раз ты справлялась до сих пор, справишься и дальше. Вопрос только, хотим ли мы этого?
0: В конце вопрос, который держит весь разговор.
2: Страх сопровождает всех людей всю жизнь. Просто боятся разных вещей и в разное время. От него не уйдешь, потому что у него есть функция – защищать. А вот равнодушие – это уже сдача.
0: Не бойся бояться, но не будь равнодушным. На этой неделе в программе «Я из Литвы» была доктор Расита Конопецкаяте. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах «Радио Р». Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
3: «Радио Р». Твое осеннее настроение.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Школа должна давать равные возможности каждому ребенку, но пока не хватает помощников учителей, педагог вынужден помогать детям со спецпотребностями. Кто будет учить остальных? В Литве можно запретить курение на балконах многоквартирных домов, но когда запрет действительно начинает действовать, и что делать, если соседский дым мешает жить? Цветок из бабушкиного сада неожиданно стал героем современных клумб. Как георгин вернулся в моду и почему редкие сорта становятся предметом охоты коллекционеров? Эти и другие материалы читайте в 38-м номере «Экспресс» неделя.
0: Радио «Р». Слушай радио.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В Литве предлагают новые правила для тех, кто сдает жилье или другие помещения. Владельцы должны будут заранее предупреждать жильцов о правилах тишины и принимать меры, чтобы избежать шума. Если за год в одном и том же месте нарушение фиксируют два раза, хозяину придется проверить, достаточно ли он делает для решения проблемы, и при необходимости принять дополнительные меры. При этом за каждый шумный вечер арендатора автоматически наказывать владельца не будут. Новые правила предлагают ввести со следующего года. Министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя поддержала предложение президента Гитаноса Науседы направлять часть профицита Содры не в резерв, а на дополнительное повышение пенсий. Однако, по ее словам, сейчас в этом нет необходимости, поскольку правительство и так планирует повышать пенсии быстрее. Это скорее гарантия того, что пенсии продолжат последовательно расти и политики не передумают, сказала Ругиненя. По ее словам, в 2027 году пенсии могут вырасти в среднем как минимум на 10%. Премьер-министр Миндога Синкевичу заявил, что пакет поддержки семей стоимостью в 770 миллионов евро будет финансироваться из бюджета, в том числе за счет дополнительных доходов при росте экономики. На вопрос, есть ли у правительства отдельный источник денег, он ответил: «У меня нет ни сундука, ни шкафчика, ни ящика». Пакет включает 9 мер, среди них увеличение выплат по уходу за детьми, помощь при покупке первого жилья и бесплатное питание для школьников до 10 класса. Женская сборная Литвы по футболу среди игроков до 15 лет сыграла в ничью 2-2 с Венгрией на турнире UEFA Development в Словении, уступая по ходу встречи 0-2. Голы за литовскую команду забили Одри Каушайте и Андрея Томашевскайте, сравнявшие счет в добавленное время. В серии пенальти венгерская сборная победила 3-2 и получила дополнительное очко. Турнир Литва завершит в воскресенье матчем против Боснии и Герцеговины. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Я просто хотел сказать, что ты точно.
3: Моя половина от нуля до ста. Выбираю тебя.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Самого доброго и самого прекрасного дня на волнах Радио Р, мои дорогие и хорошие. Это Ангелина Гудкова. Хороший день на нашем радио. И, конечно же, самый потрясающий день недели, потому что он последний, в который приходится работать. Опять же, повторяю, я всегда помню о людях, которые работают и выходные, поэтому я с вами всегда мысленно нахожусь. Ну и радуюсь, что вы отдыхаете в моменты, когда остальные работают. Но я надеюсь, вы помните о нашей с вами традиции. И насчет три готовы со мной прокричать, что же это за день. Итак, раз, два, три. Пятница! Ура! Наконец-то она пришла. Какая-то невероятно непонятно наполненная была неделя, ну, то есть после которой ты чувствуешь себя выжатым, как лимон. Поэтому я действительно проведу выходные ближайшие в горизонтальном положении и надеюсь за просмотром каких-нибудь классных фильмов. Но пробежимся сначала по праздникам, которые сегодня отмечаются. У нас сегодня 18 сентября, я напоминаю. И сегодня день запахов пряностей для Глинтвейна. Кстати, с такой погодой вполне себе можно сказать, что уже пришел сезон горячих вот этих напитков осенних, в частности, глинтвейна. Я свой первый на прошлых выходных уже сварила, безалкогольный глинтвейн, но я очень люблю экспериментировать, поэтому покупаю приправы для глинтвейна, где там корица, всякие гвоздики и прочее-прочее. Покупаю себе еще нефильтрованный такой яблочный сок, вот его кипячу, добавляю туда приправы. Это правда очень вкусно. Еще день секретаря тоже сегодня отмечается. Если вдруг среди наших слушательниц есть секретари, ну или слушателей тоже, я вас поздравляю с профессиональным праздником. И Международный день электронной книги тоже сегодня. В принципе, читать всегда замечательно, но я больше поклонник, наверное, традиционного прочтения за бумажной книгой, которую и потрогать можно, и вот этот запах новых страниц невероятный уловить. В общем, поздравляю всех любителей читать. И именины сегодня у Глеба, Давида, Александра, Алексея, Раисы, Елизаветы, Федора, Максима и Стефании. Если это вы, я вас поздравляю, но если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Итак, сегодня я с вами тоже на протяжении 4 часов, но это уже не уточнить, он в понедельник возвращается или во вторник, но ничего, будет весело, будет классно, что-нибудь новое обсудим, ну и узнаем, конечно же, музыку классную послушаем, ну и обсудим то, чем заняться можно в выходные, поэтому оставайтесь на наших волнах, ближайшие 4 часа будет хорошо.
0: Радио Р.

0: хороший день.
1: Мне кажется, мне нужно будет ввести, опять же, негласную рубрику своего эфира, которая будет называться «Прочитано в Threads». Для тех, кто вдруг не в курсе, Threads — это штука, которую, ну, как бы отдельная социальная сеть, интегрированная в Instagram, но у нее свое приложение, которое создал сам Instagram, и это подобие Твиттера в свое время. Ну, сейчас, наверное, X, с учетом того, что его выкупили давно, не очень популярностью пользуется, а вот Threads — это прям какая-то находка невероятная. Мне очень нравится туда заходить, потому что там огромное количество каких-то историй, или люди задают там друг другу вопросы, и в комментариях можно, ну, прям что-то нереальное найти, поэтому я решила, что время от времени буду делиться с вами историями, которые меня либо потрясли, либо удивили, либо просто понравились. В общем, значит, парень, девушка пишет пост и рассказывает о том, что ей парень предложил переехать к нему в квартиру в центре города, а потом выставил договор сожительства. И за жилье она должна была платить 360 евро в месяц, это за комнату по рыночной стоимости, а если пропустит уборку, например, 15 евро штрафа. Есть даже санкции за немытые сковородки. Так парень объяснил осознанную совместную жизнь, она просто прикрепила скрины своей переписки с этим парнем, и нежелание тянуть на себе расходы из-за износа мебели и техники. При этом он сам не понимает, как она собиралась жить на халяву, и попросил хорошенько подумать до следующего дня, ведь на ее место, цитата, «любая нормальная баба с радостью заедет». И девушка уточнила, что квартиру купили ему родители, и он в итоге хотел брать у нее 360 евро в месяц по цене аренды комнаты, ну, собственно, по рыночной стоимости. И что самое удивительное в этой истории, это предыстория, как он, в принципе, ей предлагал. Вот по ее словам, он там пришел с цветами, в любви ей клялся, мол, давай съезжаться, заводить семью, у нас все будет здорово, классно. А тут он ей предоставил, собственно, договор. И она даже выложила скриншоты всего этого договора на 4 страницы. Я, правда, все не прочитала, но я больше увлеклась прочтением комментариев людей и реакциями на вот это странное довольно предложение. И, ну, люди стали писать: ага, может, вы ему как бы выставите свой договор, в котором будет эмоциональная поддержка, например, упоминаться, или вот все, что в этом роде, все, что входит в это понятие, ну, потому что это довольно странно. Окей, я понимаю нежелание, возможно, мужчины или сложности, когда нужно обеспечивать женщину. Но в этом случае тебе квартиру купили, то есть ты ее даже не снимаешь, и ты говоришь девушке платить за комнату, плюс она еще должна тебе готовить постоянно, это, кстати, указано в договоре, она будет штрафоваться, если вдруг забыла помыть сковородку или слишком устала, то есть она тебе по всем фронтам обслуживает, платит за квартиру, за которую уже заплачено, а что от тебя? Вот прилагается, мне просто интересно, продолжение рода. В общем, поразительная история, правда, и таких в Threads'ах очень много, поэтому я думаю, надеюсь, по крайней мере, что это станет постоянной рубрикой моего эфира. Вот такие вот дела, девчонки.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Этот день в истории музыки.
1: Этот день в истории музыки на наших волнах, и сегодня мы с вами откидываемся в 2019 год, потому что именно в этот день в Китае представили исследование, в котором содержится призыв провести информационную кампанию специальную. И вот эта информационная кампания должна быть призвана повысить осведомленность общественности о негативном влиянии прослушивания быстрой музыки во время вождения. Значит, авторы исследования утверждают, что водителям следует выбирать музыку с темпом ниже 120 ударов в минуту. Вот, например, композиция American Idiot группы Green Day, там 189 ударов в минуту. И она была названа опасной для прослушивания за рулем. Тогда как, например, Stairway to Heaven группы Led Zeppelin, там 63 удара в минуту. Безопасный. Вот такая история. Мне просто интересно, с чем это связано. Мол, ну, под быструю музыку, в которой там выше 120 ударов в минуту, тебе хочется гнать или как-то адреналин крови прибивает или что? А вот что делать с медленной музыкой? Но чаще всего водители слушают как раз-таки быструю для того, чтобы не уснуть за рулем. А если ты включаешь медленную, то ты увеличиваешь вероятность того, что ты уснешь, правильно я понимаю? В общем, надо покопаться поглубже в этом исследовании. Оно вроде и имеет смысл, а вроде как бы не очень, потому что я начала гуглить какие-то песни, которые вроде как кажутся быстрыми, но на самом деле там, например, темп не превышает 120 ударов в минуту. Или наоборот, песня вроде как медленная, но там прям бабахает этот темп невероятным образом. Как это вообще влияет на нас? Но я вот все-таки склоняюсь к мысли, что это действительно как будто что-то пробуждает в нас, перевозбуждает нас и нашу нервную систему, и поэтому, может быть, там погнать хочется или что-нибудь в этом роде. Я запарилась, и я прогуглила, сколько ударов в минуту у песни, которую я захотела поставить. Там 93 удара в минуту, поэтому не переживайте, если вы за рулем, ничего не произойдет. Ну а в нашем эфире Sombor, Back to Friends.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр иностранных дел Литвы Кестутес Будрис после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что нынешнее сокращение числа американских военных в Литве не должно затянуться надолго. США сейчас пересматривают присутствие своих войск в Европе, а летом ротацию в Литве завершили более 1000 американских военнослужащих. По словам Будриса, конкретные решения согласовываются с Пентагоном и могут быть объявлены в ближайшее время. Министр подчеркнул, что присутствие американских войск остается одним из ключевых факторов сдерживания в регионе. В Литве в то же время хотят рассмотреть возможность ввести всеобщий военный призыв раньше запланированного 2030 года. Советник президента Мариуш Чеснулявичус сообщил, что Министерство обороны и армии предложат в ближайшие месяцы оценить, можно ли ускорить этот процесс и как будет организована служба. Пока речь идет о призыве молодых мужчин, для женщин служба остается добровольной. Литовская комиссия по радио и телевидению заблокирует 12 интернет-сайтов, через которые жители страны могли слушать попавшую под санкции Европейского Союза радиопрограмму «Спутник». Мониторинг показал, что ее трансляции оставались доступными литовским пользователям через различные онлайн-радиосервисы. Интернет-провайдеры должны ограничить доступ к выявленным сайтам не позднее, чем через 2 рабочих дня после вступления решения в силу. В ЕС трансляции «Спутника» и «RT» ограничены с 2022 года. Последние инциденты с беспилотниками в Литве привели к росту спроса на рюкзаки для экстремальных ситуаций. Продавцы отмечают, что после резонансных событий продажи увеличиваются в несколько, а иногда и в десятки раз, пишет ЛРТ. Готовые комплекты стоят примерно от 155 до 279 евро и обычно включают аптечку, фонарик, радио, термоодеяло и другие необходимые вещи. Специалисты напоминают, что такой рюкзак следует дополнить с учетом личных потребностей – водой, едой, лекарствами, документами, одеждой и наличными деньгами, а его содержимое рекомендуется проверять как минимум дважды в год. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Думаю, многие слышали о том, что осень – это как раз то время, когда у многих жителей, в принципе, не только в Литве, начинается депрессивный эпизод, потому что сокращается световой день, плюс погода эта непонятная, с дождями, слякотью и противным холодом. Но есть, оказывается, еще способы, которые могут загнать человека в депрессию. Это я сейчас говорю не как инструкцию для того, чтобы это сделать, а для того, чтобы, наоборот, этого избежать. В общем, ученые выяснили, что больше 2,5 часов соцсетей в день повышают риск уйти в депрессию. И американские исследователи подняли больше 10 тысяч опросов за последние 11 лет, ну и обнаружили вот эту стойкую связь между думскроллингом, это когда ты бездумно листаешь свою ленту, рилсы и тому подобное, и проблемной менталкой, то есть нашим ментальным состоянием, нашей психикой. И чтобы предсказать появление будущих клинических симптомов, достаточно знать, сколько человек проводит времени в смартфоне. И причем работает это намного точнее, чем диагностика по роду занятий, образованию, а также увлечению видеоиграми или просмотром телевизора, говорят эксперты. Мы с вами как-то обсуждали уже тему того, что в Нидерландах, по-моему, или в Великобритании, учитывая невероятно высокий уровень безработицы, сейчас пытаются вот этот риск найти у детей, ну, как это сказать, не в зародыше, а в раннем-раннем возрасте. Вот если бы была какая-то схема, которая позволяет признаки депрессии найти и выявить раньше, это было бы очень здорово. Но, правда, там стал бы вопрос, как их купировать, как это лечить и так далее и тому подобное. Но в целом, да, социальные сети, они могут вызывать у нас депрессию просто по той причине, что мы смотрим на идеальную картинку, которая вылизана, отретуширована, там вот, вот просто посмотреть на эти видео, как снимаются такие картинки, вот там реальная жизнь, чтобы показать это все. А вот то, каким это выходит в итоге, в результате, и то, что выкладывается в социальные сети, это, конечно, картинка. И мы непроизвольно сравниваем свою жизнь с этими потрясающими картинками и думаем, блин, а чего добились мы по факту? Но секрет всего таков, что мы понятия не имеем, что происходит за этими красивыми кадрами. Там могут быть такие личностные трагедии, что, ну, даже сложно себе представить. Инстаграм — это все-таки картинка, которая, ну, чаще всего, в большинстве случаев, я думаю, абсолютно нечестная, неверная и, возможно, даже притворная. Но это не должно влиять на нашу с вами самооценку, ну и на наше там желание или нежелание жить, условно говоря, и в том числе на наше настроение. Поэтому, если есть такая возможность, давайте меньше времени проводить в социальных сетях, потому что даже просмотр рилсов, от которых нам в моменте хорошо, это не так уж и хорошо, потому что этот эффект быстро уходит, и потом мы еще более уставшие, еще более загнанные, еще более депрессивные возвращаемся в свою реальную жизнь. Поэтому давайте жить здесь и сейчас, кайфовать от того, что мы имеем, и выжимать из этих моментов все. И тогда, я думаю, мы сумеем обезопасить нашу менталку, нашу психику.
0: Радио РФ.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билет распространяет Билеты ЛТ.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Радио Эрмин.

0: радио R. Хороший день.
1: Выходные уже не за горами, если вдруг вы не придумали, чем заняться, то парочка идей у меня найдется. Например, можно в Вильнюсе до 20 сентября сходить на Ратушную площадь, которая внезапно превратилась в открытую оперную площадку. В честь 20-летия Вильнюс Сити Опера на большом экране будут показывать записи невероятных и очень знаковых постановок вроде «Богема», «Суни Тодд», «Вертер» и «Трубадур». И перед показами пройдут встречи, обсуждение и, конечно же, представление музыковедов. Все мероприятия бесплатные. Если хотите прикоснуться к чему-то прекрасному, можно, например, туда выбраться. Еще можно погнать в Алитус, потому что там проходит бесплатный фестиваль молодежной культуры. Сегодня, 18 сентября, поэтому еще можно успеть, в культурном центре Алитуса вот этот фестиваль, который называется «Нуартисто и Кементалисто». Молодежь сможет попробовать себя в слэме, в современном цирке, создавать мемы, погрузиться в виртуальную реальность, узнать больше о дезинформации и медиаграмотности, а еще познакомиться с современной поэзией. Вот я, честно говоря, не знала, что слэму еще и обучают. Это когда, знаете, на каких-нибудь рок-концертах, ну, чаще всего, хотя сейчас на всех подряд, молодежь вот собирается в круге, такой круг расчищает, то есть в центре зала ничего, и потом вот друг на друга летят, и вот так они слэмятся, вот. А в Игналину еще можно поехать, потому что там вот осенняя ярмарка будет 19 сентября, то есть завтра. Все это будет происходить на городской площади, там можно купить изделия ремесленников, какие-то фермерские продукты и просто насладиться классной атмосферой, осенней атмосферой и здорово провести время. А если вдруг вам эти варианты не нравятся, то заходите на сайт radio.r.lt, там подборка мероприятий по всей нашей чудесной стране, и я уверена, что по вашему вкусу там явно что-то найдется.
0: Радио R.

0: Реклама.
1: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruasaną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетей. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

0: «Хороший день» с Ангелиной Гудковой.
1: Рубрика «Песня для настроения» не может обойтись без какого-нибудь классного пятничного хита. И мой выбор пал на Swedish House Mafia с песней «Save the World», так что делайте погромче.

0: Я из Литвы.
1: Вики, аж я сурос, так она подскайте.
2: Добрый день, меня зовут Расита Конопецкайте, я майор запаса и военный психолог. В интервью с Дайвой мы поговорили о том, что значит «я из Литвы», почему люди хотят принадлежать сообществу, что в это входит. По существу это о том, откуда происходит человек, как он справляется со сложными ситуациями в контексте Литвы и каким он видит будущее.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Около 283 тысяч социально уязвимых потребителей электроэнергии в Литве перешли на общественное электроснабжение и с сентября платят за электричество меньше. Об этом сообщает Министерство энергетики. Всего право на льготный тариф имеют около 412 тысяч жителей Литвы. С 1 июля для них действует тариф в размере 20 центов за киловатт-час. По оценке министерства, при среднем потреблении около 119 киловатт-часов в месяц, такой потребитель в этом году сможет сэкономить примерно 86 евро в год по сравнению с предложениями независимых поставщиков.
0: Голоса регионов.
1: На автомагистрали А1 возле Клайпеды обновят пункт взвешивания грузового транспорта и установят автоматизированную систему отбора машин для проверки, сообщает Виаля Тува. Система будет самостоятельно определять грузовики, которым необходимо пройти физическое взвешивание, а водители будут получать соответствующую информацию через дорожное табло. Заключить договор на обновление оборудования планируется до конца этого года. Член Сейма и кандидат в мэры Вильнюса Артур Зока заявил, что за год на региональной свалке в Казакишке зафиксировали 3 нарушения экологических требований. По его словам, теперь должна начаться процедура аннулирования разрешения. Проще говоря, закрыть региональную свалку Вильнюса, написал Зокас. Он также напомнил о делах, связанных с металлоломом и возможным взяточничеством, и потребовал объяснений от вильнюсского самоуправления. В Драскиненкае у озера Друсконис на старой сосне установили круглое зеркало с надписью «Не пик», «Не сердись». Это слово часто использовал Миколаус Константинос Чурлёнис, а шрифт надписи создали на основе его почерка. В этом году инициатива призывает не сердиться прежде всего на самого себя. Проект стал частью международного фестиваля искусств в Чурлёне-Полесте. Пиццерия «Малькиня» в Ниде получила 97 баллов из 100 в международном гастрономическом гиде «Falstaff Street Food Guide Nordics 2026». Это самая высокая оценка среди заведений уличной еды в Литве. В гид «Falstaff» также вошел ресторан «Фишерик» в Ниде, получивший 83 балла. Мэр Неринги Дарюс Ясайтис поблагодарил команду «Малькиня» за продвижение Ниды и Неринги за пределами Литвы.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки.
1: И о погоде. Завтра в Литве будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Хороший день на волнах Радио Р продолжается, и превращается он уже в хороший вечер, но все еще со мной, Ангелиной Гудковой. Я приветствую новую часть наших радиослушателей, которые подключаются к нам прямо сейчас и, возможно, движутся либо в сторону дома, либо куда-то из города, чтобы отдохнуть. Всех вас приветствую и желаю вам прекраснейшего продолжения самого потрясающего дня недели, то есть пятницы. И я, как и вчера, решила начать эту часть эфира с какого-то нового слова, о значении которого, возможно, кто-то из вас не знал. Я вот, например, не знала. И это подростковый сленг. И слово «могну». Фраза «я тебя могну» засела в социальных сетях именно в подростковом лексиконе. И глагол «могнуть», а также «могать» и «замогать» означает затмить, превзойти человека по внешности, харизме, стилю или уверенности. И ближайшие синонимы – это там «заткнуть за пояс», например, «перещеголять», ну или просторечное «уделать». И если, например, на общей фотографии один человек выглядит намного ярче остальных, подростки скажут, что он замогал всех. И фраза «я тебя могну» чаще используется как такой, ну, шуточный вызов. Я буду выглядеть или вести себя круче тебя. Вот теперь мы стали на шаг ближе к пониманию подростков. Я вам так скажу, мои дорогие хорошие, потому что я понятия не имела, что это слово значит. Я знаю, что есть песня «я тебя могну». Я знаю, что это активно употребляется в речи подростковой, в частности, вот, например, моих племянников, от которых я не могу добиться каких-то внятных объяснений, чего бы то ни было, вот как про этот мем 6-7, так и про «могну», ну, я просто предпочла делать вид, что я их понимаю. Но теперь я реально пытаюсь понять, поэтому слово дня «могну», что значит быть круче или уделать.
0: Радио Р.

0: друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
1: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Дорогие любители грибов, в частности, те, которые сами любят собирать

0: Грибы – важная информация для вас. И эта информация еще и в защиту того, что не всегда нужно доверять чатам GPT и тому подобному. В общем, искусственный интеллект может нам очень сильно навредить, если мы будем спрашивать у него советы по грибам. И оказалось, что даже самые популярные нейросети регулярно путают ядовитые грибы со съедобными. Один разработчик решил просто протестировать, насколько ИИ можно доверять во время вот этой тихой охоты, которую называют еще походом за грибами. 1040 фотографий грибов он прогнал через 18 популярных моделей, и результаты оказались тревожными. Например, вот Gemini с первой попытки правильно определила гриб лишь в 65% случаев. То есть, значит, 35% могут потенциально навредить человеку. Еще с потенциально смертельными ошибками все еще более тревожно, потому что ядовитые грибы нейросеть принимала за съедобные в 11% случаев, GPT-5 в 24% случаев, Клод в 29%, и еще какая-то нейросеть Квен-3 аж в 36% случаев. Так что фотографии подозрительного гриба нейросети лучше, мне кажется, не показывать. И в сезон самое удачное решение – это доверять только проверенным знаниям, ну и, конечно, бабушкам и тем, кто постоянно ходит за грибами. Я вот… Это, кстати, одна из причин, по которой я боюсь ходить за грибами, потому что я максимум могу отличить лисички и боровики, а там подосиновики, эти какие-нибудь там белые грибы, еще что-нибудь, я понятия не имею. Поэтому, пожалуйста, не зовите меня в грибы. Я люблю сам процесс, но если мне будут говорить сразу, что вот этот гриб съедобный, а вот этот несъедобный, ну тогда ладно. Еще и боюсь клещей, кстати говоря. Но, дорогие грибники, пожалуйста, будьте внимательны. Если любите, вот собираетесь, может быть, в выходные поехать за грибами, то не спрашивайте на всякий случай у там чатов GPT и других нейросетей о том, съедобен ли этот гриб или там в Гугле. Ну, хотя вот, кстати, интересно, как бы Google с этим сработал, если просто… Хотя вот тоже не всегда сопоставишь фотографию гриба, который ты видишь, с теми, которые, например, в Гугле на картинках показываются как ядовитые. В общем, будьте, пожалуйста, внимательнее и желаю вам удачной грибной тихой охоты.
1: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Была у меня когда-то рубрика «Кино на выходные», о которой я благополучно позабыла, но вот подумала, что вчера я классно провела вечер за просмотром кино, и есть что вам порекомендовать, если вдруг не смотрели. Я как-то давно откладывала этот фильм, и вчера мне очень сильно хотелось посмотреть какую-нибудь очень легкую, классную, теплую и позитивную комедию. И, в общем, я увидела, что есть такой фильм, который называется «Загадочное убийство». И там потрясающая Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер снимаются. Я, в принципе, люблю все фильмы, которые с ними связаны и в которых они задействованы. И вот это такая история про семейную пару, которая едет в неспланированный отпуск в Европу, натыкается там на очень приятную встречу какого-то парня, который там чуть ли не лорд, он зовет их к себе на яхту, и там начинают происходить всякие непредвиденные события. И вот эта семейная пара потрясающая, которая вообще ничего не подозревала, начинает раскрывать убийство. И там, мало того, что неожиданно, так очень смешно, потому что шутки там вкрапливаются как-то в сюжет, и, в принципе, это позволяет тебе не считать фильм каким-то триллером или боевиком или чем-то подобным. И несмотря на то, что там большое количество людей погибает в ходе всех этих попыток найти реального убийцу, фильм, правда, очень забавный, очень комфортный. Я вот его посмотрела и думаю, черт, я бы его хоть каждый день смотрела, настолько он комфортный и классный. Поэтому искренне рекомендую «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. И, кстати, есть еще вторая часть, а она еще круче. Поэтому вот такие вам фильмы, возможно, на пятничный вечер, либо на выходные, если захотите, растяньте. А я, пожалуй, наверное, сегодня пересмотрю первую часть, потому что, до того он мне понравился.
0: Радио Эр.

0: слушаете Радио Р.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Правительство Литвы не планирует вводить льготный НДС на отопление в предстоящем сезоне, заявил премьер-министр Миндаугас Синкевичус. По его словам, снижение налога распространялось бы на всех жителей, независимо от доходов. Поэтому нуждающимся целесообразнее предоставлять компенсацию за отопление. Ожидается, что в этом сезоне счета могут вырасти как минимум на 20% из-за подорожания газа, недостаточных запасов в газовых хранилищах и дефицита биотоплива. Сейчас к отоплению применяется НДС в размере 21%. При этом в Сейме зарегистрирован законопроект о возвращении льготной ставки в 9%. Министерство обороны Литвы рассматривает возможность изменить порядок оповещения жителей о воздушной опасности после инцидента возле Варены, когда население не предупредили о залетевшем в страну объекте. По словам министра обороны Роберта Сакаунаса, действовавшие критерии в этом случае не были выполнены, поэтому ответственным службам поручено проанализировать необходимость дополнительных условий для отправки предупреждений. Ранее власти объясняли отсутствие оповещения нехваткой данных об объекте, который пересек территорию Литвы и затем оказался в Калининградской области России. В то же время в Литве качество медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным теперь будут оценивать по 52 новым показателям, сообщает Министерство здравоохранения. Изменения должны унифицировать требования к ведению беременности, родам и послеродовому уходу, а также помочь точнее выявлять беременности с повышенным риском. Кроме того, расширен перечень случаев, когда необходима консультация специалистов высшего уровня или присутствие на родах неонатолога либо в детского врача. Также закреплено право роженицы привести в родильное помещение выбранных ею сопровождающих лиц. Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает распространить меры молодежной политики на подростков с 11 лет. Сейчас они рассчитаны на жителей в возрасте от 14 до 29 лет. Изменения позволят 11-13-летним раньше получать помощь и консультации, участвовать в волонтерских и других молодежных программах, а также в мероприятиях по развитию социальных и эмоциональных навыков. При этом их правовой статус не изменится. Подростки до 14 лет по-прежнему будут считаться детьми, а поправки не затронут нормы об уголовной ответственности и гражданской дееспособности. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Кстати, я тут про грибы заговорила и как раз наткнулась на очень прикольное мероприятие. Возможно, кто-то из вас, дорогие наши радиослушатели, захочет съездить, потому что это мероприятие, посвященное любви к грибам. Праздник грибов. И пройдет он в Бездонисе Вильнюсского района, в деревне Суктишкес. И там будет очень круто, потому что участникам предлагают собраться в команды по 4 человека и отправиться за грибами. Каждому дадут ведерко, карточку участника, мешок для мусора. Ну и команды просят использовать в одежде светоотражающие элементы, чтобы на всякий случай не потеряться. Ну и, конечно, проще находиться. Регистрация начнется в 11:30, сам праздник в 12 часов. Поэтому, если хотите классно, активно и полезно, я надеюсь, разрешат забирать грибы, провести время, то обязательно поезжайте в Вильнюсский район, Бездонис. Я думаю, что будет очень и очень весело.
0: Радио Р.

Рубрика «Вы нам понаписали» снова здесь и снова с нами. Мы задаем вам вопросы, вы отвечаете, все это потом попадает в наш эфир. И мы вас спросили буквально вот на днях, какой школьный лайфхак вы передали своему ребенку. Такая, знаете, с намеком на мудрость у нас получилась рубрика и тема в принципе. Вот Ксения Лебедева пишет: «Сперва ты работаешь на репутацию, потом твоя репутация работает на тебя». Ну, как говорится, не убавить, не прибавить. Ксения, все абсолютно так. Репутация, ну, она должна сначала заслужиться, а потом, собственно, она будет по жизни только помогать. Зузана Макс пишет: «Учитель ходит в школу за зарплатой, а ты за знаниями». Так-то. Это вот для детей, которые думают: «Ой, зачем мне школа? Мне эта математика не пригодится». Я, вот, кстати, тоже думала всю свою сознательную жизнь, что математика мне никогда не пригодится, а на еще одном проекте у меня как раз-таки финансово ориентированная работа. Так что все пригодится в этой жизни. Правда, вот по поводу химии пока еще не уверена. Так, Армина Пелецка пишет: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». Ну, это 100%. И, знаете, мне кажется, что вот это осознание приходит

0: как раз, когда ты в более таком зрелом, мудром, возможно, даже возрасте, и ты понимаешь, что если ты это дело, которое потенциально можешь отложить на завтра, сделаешь сегодня, ты так себе будешь благодарен завтра за то, что освободил немного времени для чего-то более приятного, ну или для еще большего количества работы. Но это не важно. Самое главное, что ты будешь самим собой гордиться и понимать, что на завтра ты ничего не отложил. Алина Валентинович пишет: «Делай домашку на продленке». Ну, это тоже факт, конечно, потому что таким образом ты себе освобождаешь время для того, чтобы дома поиграть в какие-нибудь игрульки или что-нибудь почитать, ну или с друзьями встретиться. Вот такие вот советы, дамы и господа. Заходите на наш Facebook Radio R, тоже оставляйте свои комментарии, свои советы, мудрости. Всегда очень полезно это почитать, ну и самое главное, очень интересно.
1: Радио R. Твое осеннее настроение.

0: Ну что ж, дорогие мои хорошие, я Ангелина Гудкова. На этой ноте подвожу черту во всей части хорошего дня на волнах Радио Р. И прощаюсь, собственно, с вами. Желаю вам потрясающего продолжения вечера пятницы. Отдохните в выходные, перезарядитесь, насладитесь, чтобы потом с новыми силами врываться в новую рабочую неделю. Ну а сразу за мной Олег Шишлов, Балтийский хит-парад ТОП-20. Узнайте, за кого вы там наголосовали на этой неделе, кто там поднимется на первую строчку, кто опустится. И напоминаю, что сделать это можно на нашем сайте radio-r.lt. Заходите в подраздел ТОП-20 и там стрелочками выбираете песни, которые вам больше или меньше нравятся. Собственно, вы влияете на то, насколько часто какие-то песни играют у нас в ротации. Я же на этом все завершаю, уже точно отправляюсь в сторону дома. Собственно, чего и вам желаю.
1: Радио Р. Всегда.

0: Радио Р.
1: Самого доброго пятничного вечера на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова и расскажу о погоде. В ночь на субботу в нашей стране также не обойдется без дождей. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут осадки. Воздух в течение дня прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Приветствую всех, кто продолжает коротать свои осенние деньки вместе с Радио Р. Мы, как и вы, дорогие друзья, находимся в ожидании прихода бабьего лета. Синоптики нам по-прежнему его пока не обещают. И расстраиваться здесь, ну, как минимум, не стоит, потому что обязательно случится. Если во что-то верить, если еще хочется погреться, если еще насладиться золотой осенью, тоже есть желание, то это все обязательно случится в нашей с вами жизни. Ну, а сейчас случается то, что обычно бывает после завершения всех трудовых обязанностей и дел, поездок в школу, на какие-то тренировки. Ну и, в общем, тот самый долгожданный, желанный и необходимый нам с вами уикенд. Отдохнем, расслабимся и с собой в компанию, как всегда, возьмем лучшие треки и лучшую музыку. Балтийский музыкальный хит-парад берет бразды правления в эфире прямо сейчас. Здесь, в ближайшие два часа, на эфире Радио Р. Лучшие треки, которые выбирали только вы и никто, кроме вас. Еще раз напомню, www.radio.r.lt. Голосование обнулилось. Вы можете, в общем-то, стать частью его абсолютно спокойно, поразмыслить, послушать. Сегодня в том числе будут и новые песни, конечно же, и те, кто уже находится в двадцатке, и те, кто ожидает. В общем, огромный выбор всего музыкального для вас и, в общем-то, никого, кроме вас, дорогие друзья. Уверен, это все дело не достанется. Главное, чтобы вы, в общем-то, были частью нашей с вами сегодняшней музыкальной битвы. Она обязательно состоится. И вот ее очередные итоги мы подведем в конце, соответственно, этих 120 минут. Но начнем, как всегда, со статистики, куда без нее. Есть те, кто пал, к сожалению, и не смог сегодня в двадцатку пробраться. Но здесь, в общем-то, прекрасная и замечательная работа, ремейк песни, которая нам хорошо знакома. Это Женя Трофимов и группа «Комната культуры». Сильно уверен, не расстроились, потому что у них есть еще одна работа, которая тоже претендует в двадцатку попасть и может там оказаться совсем скоро. Тем не менее, отпускаем, дорогие друзья, тот самый ремейк трека «Максим» в исполнении Жени Трофимова и его команды. 16 недель, прекрасный результат. Жаль, победы не случилось, но не в этот раз, так и в другой обязательно случится. На 20-м месте сегодня встречаем серьезный дуэт. Дуэт талантливых людей, которые, в общем-то, с одной стороны, это певец Джонни, который в этом году еще и стал лидером по просмотрам и прослушиваниям в Ютубе. С другой стороны, это молодая, подающая надежды ученица Кэти Топурия, певица Тассу, дорогие друзья. Ну, чем-то она даже, как мне кажется, похожа, и, может быть, некоторые путают, в общем-то, стилистику исполнения, ну и само исполнение этих двух артисток. Ну, решили они объединиться, соответственно, в команду. Получилось, как мне кажется, очень здорово, профессионально и интересно. Называется трек «С тобой». Именно с ним сегодня мы и начинаем наш большой полет в двадцатке лучших. Джонни и Тассу. Место номер 20. Новый трек «С тобой».
0: 20-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: В нашем Балтийском музыкальном хит-параде все возможно, в том числе даже совершить путешествие на музыкальную малиновую луну. Такая, в общем-то, видится группе «Моя Мишель». И такая виделась, в общем-то, и нам до этой недели. Сегодня, к сожалению, ребята потеряли, девчат потеряли большое количество голосов. Виной тому, наверное, в общем-то, ваше внимание, прикованное к каким-то другим музыкальным персонам, минус 7, к сожалению, сегодня для трека «На малиновой луне». И 15-я неделя может стать завершающей в этом полете, если вы, в общем-то, к этому всему делу не приложитесь прямо сейчас и не решите активнее за них голосовать. Тем временем мы очередную порцию новостей готовы вам выдать, обсудить вместе с вами и, в общем-то, может быть, рассказать вам что-то новое и интересное. Например, про канадского певца и автора-исполнителя Эйбела Тейсфае, он же известен нам всем на данный момент под псевдонимом The Weeknd, который рассказал все-таки о будущем своей музыкальной карьере. В январе 2025 года, после релиза альбома «Hurry Up Tomorrow», который завершил трилогию, в которую также вошли альбом «After Hours» и «Dawn FM», музыкант говорил о завершении эры «The Weeknd» и намерении в дальнейшем выступать лишь под настоящим именем. Тогда он это объяснял, что хочет закрыть нынешнюю главу карьеры и двигаться дальше без привычного сценического образа. Однако уже в апреле этого года, во время концертного шоу в Мехико, Тейсфае признался зрителям, что уже успел представить, какой будет его жизнь после завершения этой эры, но быстро понял, что не хочет отказываться от жизни и от своего музыкального, в общем-то, этапа, псевдонима и, соответственно, карьеры. В новом интервью журнала Go Cook Hong Kong на этой неделе 36-летний певец объяснил, почему не намерен все-таки отказываться от своего сценического имени и какое будет, и какое будущее его ждет вскоре после исчезновения по завершении очередного гастрольного тура. «Исчезновение, — говорит он, — означает для меня только одно. Наконец-то я могу освободить время и сосредоточить всю энергию на одном проекты, а не держать в поле внимания множество вещей одновременно», сказал The Weeknd. Он уточнил, что исчезновение будет кратковременным, поскольку представляет собой отдых, которого заслуживает за последние 5 лет продуктивной работы в музыке и кинематографе. Ну, значит, дорогие друзья, что Weeknd все-таки не перестанет существовать. Мы по-прежнему можем смело использовать этот псевдоним взамен его достаточно сложного произносимого имени. Ну и, соответственно, дадим музыканту отдохнуть, а после этого, уверен, он представит остальные части своей, уже теперь не трилогии, а может даже сиквела. Ну, в общем, будет много нового музыкального и интересного от The Weeknd по-прежнему, что здорово и интересно. Здорово и интересно — это тоже судьба, в общем-то, известного трека, который нас подбадривал всю весну, лето, и вот теперь продолжает это делать даже осенью. Филатов и Кэрис, дорогие друзья, очередные рекорды, 21-я неделя сегодня, и по-прежнему с большим удовольствием, хоть и с потерей в 2 позиции, мы эту музыку прямо сейчас вам в эфир и включаем.
0: 18-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Неожиданно в этом году ставшая вновь студенткой Маригу учится, уверен, сейчас, не пропуская ни одной лекции, даже несмотря на заочное отделение, будущим философом собирается стать, как мы выяснили совсем недавно, и по-прежнему радует нас новыми треками. Надеюсь, что это постоянство сохранится. Называется песня «Настоящий», вторая неделя, три позиции плюса. Начало неплохое, надеюсь, что и развязка тоже, в общем-то, не заставит себя долго ждать, положительная в первую очередь. Тем временем разоткровенничаем. На этой неделе Александр Розенбаум, который скептически относится к идее съемки биографического фильма о своей жизни. В недавнем интервью музыкант признался, что не понимает коллег по цеху, которые сами стремятся к тому, чтобы их жизнь была увековечена на экране. По словам Розенбаума, в случае поступления подобного предложения он бы ответил, конечно же, отказом. Артист подчеркивает, что не считает свою жизнь более значимой, чем путь представителей других профессий. Исполнитель назвал стремление артистов к созданию фильмов о себе, по его мнению, нелепым и выразил убеждение, что представителям шоу-бизнеса следует все-таки концентрироваться на качестве профессиональной сегодняшней текущей деятельности. В качестве примера он привел необходимость петь вживую, без использования фонограммы, вместо того, чтобы задумываться о кинематографическом увековечивании собственной персоны. Музыкант также добавил, что решение о съемке фильма должно приниматься общественностью спустя десятилетиями после активной карьеры артиста. Вот такое мнение знаменитейшего Александра Розенбаума. Уверен, что Никита Киоссе пока и не претендует ни на какие биографические ленты, но музыка нам его точно запомнила. Сегодня у Никиты хорошие новости. Его мотивирующий трек под названием «Все получится», кажется, приносит ему положительные плоды. Плюс две позиции, 16-е место, третья неделя.
0: 16-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Вынужденная, необходимая, но приятная во всех смыслах музыкальная пауза, которая сможет вам, дорогие друзья, еще раз немного напомнить и о тех, кто жаждет попадания в лучшую двадцатку, но пока, в общем-то, до нее не добрался, потому что голосов не хватило. Может быть, вы пока не прислушались, пока не оценили, но вот прямо сейчас попробуем весь этот процесс заново запустить. Эльвира Т. среди претендентов с треком «Стоп». Небезызвестный Five Star Family и их компаньон Fargo, трек «Перемотай». Группа «Добро», состоящая сейчас в двадцатке, но жаждущая попасть туда, может быть, в двойном размере. Трек «На счастье». Женя Трофимов и «Комната культуры» с треком «Нравится». Дора с композицией «Верю». Гонопольский. Неделя ранее был представлен. «Рилсы, рельсы». Влад Лазарев. Не тот Лазарев, другой, новый. «Нормально» называется песня. И Камбулат Минаева. «Половина». А слушать, дорогие друзья, слушать мы, пожалуй, попробуем еще раз Светлану Лободу. Абсолютно свежая песня, абсолютно новый виток в ее карьере. Может быть, просто вы не до конца оценили, не дослушали и прямо сейчас хотите повторить. Повторяем прямо сейчас для всех жаждущих и страждущих. «Они» называется новая песня Светланы Лободы. И далее она прозвучит в эфире «Радио Р». Голосовать за любые треки, любимые, понравившиеся и уже состоявшиеся здесь, как треки в Балтийском музыкальном хит-параде, вы по-прежнему можете на нашем сайте в сети интернет www.radio-r.lt.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Освежив немного память, в общем-то, и еще раз вас перекинув некоторую историю того, кто сегодня претендует на попадание в двадцатку, мы возвращаемся в ту самую двадцатку и встречаем уже действующих ее героев. Здесь абсолютно неожиданный камбэк совершают ребята DJ Smash и Артем Качер. Кажется, в общем-то, лето прошло, взгрустнулось немного, а потом решили, в общем-то, вновь поддержать летние треки и песни. Их релиз летний под названием «Клатч» смог отыграть две позиции. Сегодня вернулись этот дуэт на строку номер 15. А интересная история случилась, кстати, на этой неделе с американской певицей и автором песен Арианой Гранде, которая оказалась в затруднительном положении сразу после заключительного своего шоу, концертного тура The Eternal Sunshine Tour. Финальный концерт артистка дала 1 сентября на сцене лондонской O2 Arena. Спустя почти две недели после завершения тура 33-летняя Гранде опубликовала закулисные снимки, из которых стало известно, что она и еще трое участников ее команды просто застряли в грузовом лифте в тот вечер. На черно-белых кадрах запечатлена сама поп-звезда, которая, пытаясь раскрыть двери лифта, растянулась едва ли не в поперечный шпагат. На помощь Гранде пришли и остальные застрявшие. «Мы застряли в лифте сразу после нашего последнего выступления. Честно говоря, я тогда была на грани». Именно такой подписью сопроводила фотографии сама Ариана. Ранее, кстати, 4 августа она же подтвердила слухи о бессрочной паузе в публичной деятельности, которая наступила сразу после завершения ее 5-го гастрольного тура. Ну, в общем, сразу после того, как в лифте застряла. На одном из концертов артистка также объявила поклонников, что планировала взять перерыв и сразу после того, как хорошенько отдохнет, вернется к активной концертной жизни. Ну что ж, видимо, застрять, подумать и немного перезапуститься – вот что было необходимо артистке, в том числе после завершения ее длительного гастрольного тура. Будем надеяться, пауза все-таки будет короткой, и, в общем-то, мы, как и монеточку, будем с большим удовольствием новые треки от Гранде в самое ближайшее время уже воспринимать на слух. Монеточка, тем временем, у нас на этой неделе, к сожалению, не была настолько хорошо воспринята, как недели ранее. Она потеряла одну скромную позицию и далее отсюда будет думать, в общем-то, что делать дальше. Делать будет это все дело с треком «Монополия». Именно его она сегодня и представит на месте номер 14. И это 5-я зачетная неделя в хит-параде.
0: 14 место.

0: 96.
1: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. 13 место.

0: детский хит-парад ТОП-20.
1: Красивая жизненная история, на которую, кажется, мы более полагались, ну, точнее, на ее популярность более полагались, чем она пока, в общем-то, по-настоящему происходит. Это история под названием «Полароид». На 8-й неделе сегодня певица Нюша, к сожалению, покидает лучшую десятку, где обосновалась совсем недавно. Ну, то есть провела там несколько недель на месте номер 8 и номер 9. К сожалению, сегодня вы ее плодов творчества не оценили и откинули ее назад в десятку 2. Здесь, надеюсь, дорогие друзья, она долго не застрянет. И вы, вновь окунувшись и предавшись воспоминаниям, сможете, в общем-то, еще раз за нее активнее проголосовать и вернуть ее, как мне кажется, в очень достойный и нужный для нее лучший десяток. Будем смотреть. Тем временем ее экс, скажем так, бойфренд и автор песен, исполнитель Егор Крид удивил поклонников новым преображением с ностальгической ноткой. Он решил вернуться к одному из прежних образов, которым запомнился еще в начале десятых. Крид опубликовал в личном блоге серию зеркальных селфи, сделанных на старенький смартфон. На снимках он предстал в черной футболке с изображением героини Макс Мейнфилд из научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Вернул Крида из 13-го, но только бородой. Волос, в общем-то, трогать не стал, дабы меня поклонницы бы не убили в директе. Поставил кучу смайлов и подписался под своим новым постом сам Егор Крид. При этом он добавил один видеоролик, как раз снятый в 2013-м вместе с друзьями в салоне автомобиля. Эта новая публикация уже собрала более 7 тысяч комментариев. Поклонницы написали, что Крид идет любая манипуляция с внешним видом, потому что он самый прекрасный и как всегда. К тому же, ему вполне удалось реализовать задумку. И он схож с образом из начала десятых, и эта схожесть очень, по мнению поклонниц, заметна. При этом некоторые пользователи из соцсети заметили, что с непослушными кудрями артисту все-таки было немного лучше. Но нас вкус и цвет товарища нет. Вот такой вот Крид встречайте из десятого и прямо сюда к нам, дорогие друзья, в 2026. Он и Артик, и Асти. На 18-й неделе ребята потеряли всего одну строку и дальше продолжают, в общем-то, считать недели до очередного рекорда. Трек «Карма» прямо сейчас звучит на месте номер 12 в Балтийском хит-параде.
0: 12-е место.

0: детский хит-парад ТОП-20.
1: Очень мощное музыкальное объединение. Певица, одна из которых из этого объединения, именно певица Катя Иванченкова, она же солистка группы Айова. О ней мы сегодня еще вспомним и поговорим. В последнее время, кстати, много выдает интересного в эфир, что, как мне кажется, можно обсудить. Ее трио — это Holy Flame, она и Досе, объединившись в единое целое, представили нам трек «Ловлю», и вот буквально за месяц уже смогли стать лидерами второго десятка. Это явно крупная заявка на успех. И еще так 4 недели с такой же прытью и скоростью, и смотришь, ребята уже будут там на долгожданном первом месте. Ну, в общем-то, мы их только что послушали в рамках лидера второго десятка, и спасибо им большое за возможность. Будем слушать новый трек, который на этот раз представляет певица и автор песен Асия. 28 августа она выпустила новый сингл под названием «Чудо». Главная тема песни — преодоление сомнений и осуществление желаний. Песня эта рассказывает о том, как важно не слушать чужие стереотипы, вроде «знай свое место» и «чудо не существует», а продолжать мечтать, брать инициативу в свои руки и уверенно идти к своей цели. Будем надеяться, что именно так Асия пойдет к лидерам нашего балтийского музыкального хит-парада, но решать, как всегда, вам, дорогие друзья. В завершении этого первого часа нашего с вами общения с большим удовольствием большая премьера на Радио Р. Асия, трек «Чудо». После короткий перерыв, и мы вновь здесь, в эфирной студии Радио Р, несмотря на слякоть и небольшой дождик, с большим удовольствием, с большим сердцем будем представлять вам десятку лучших, которые выбрали, конечно же, вы сами. Оставайтесь здесь, на эфире Радио Р.
0: Новинка недели.

0: Радио Р.
1: Самого доброго пятничного вечера на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова и расскажу о погоде. В ночь на субботу в нашей стране также не обойдется без дождей. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут осадки. Воздух в течение дня прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Еще один большой вам осенний привет летит здесь из светлой и уютной студии Радио Р. Надеюсь, что вы также удобно устроились. Продолжайте коротать свой уикенд вместе с нами в хорошей, доброй, дружной музыкальной компании. Несмотря ни на что, ваше настроение прекрасно, потому что вы отработали, заслужили, отдыхаете. И, в общем-то, пока про понедельник даже и думать не хочется. Он, конечно же, настанет. Мы с вами вновь со всеми силами и возможностями к нему серьезно подойдем. Но, а пока давайте просто о хорошем. Будем говорить о лучшей музыке, о лучших треках, что делали уже в прошлом части Балтийского музыкального хит-парада, который продолжается здесь в эфире Радио Р. Кого услышали, дорогие друзья, с удовольствием эти имена повторяю, потому что на 20-м сегодня вместе были Джонни и Тассо с треком «С тобой, моя Мишель», группа, на 19-м «На малиновой луне». Филатов и Кэрис, 21-я неделя, «Включи музыку», а 17-я «Мари Гу», «Настоящий», 16-й «Никита Киосе», «Все получится», 15-й «Диджей Смэш» и Артем Качер, трек «Клатч». «Монеточка» и ее «Монополия», место номер 14, «Анюша» строкой выше, 13-е «Полароид». Егор Крид, «Артик Асти», «Карма», место номер 12, лидерами второго десятка стали «Холи Флейм», «Айова» и «Досы» с треком «Ловлю». Ну, возвращаясь к теме, в общем-то, возвращения летнего настроения, если вдруг, в общем-то, повлиять на погодные условия у нас с вами не получается, то, как минимум, на душевное состояние повлиять точно можно. Яркое тому доказательство – реинкарнация трека «Энзро» «Ты не бойся ночи». Один из самых вирусных треков соцсетей этого лета возвращается в лучшую десятку благодаря плюс 5 на 15-й неделе. И именно сейчас именно он продолжит эфир «Радио Р».

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио «Р». Музыка хорошего настроения.
3: Балтийский хит-парад ТОП-20.
4: 9 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Одна летняя история потихонечку возвращается на круги своя, другая потихоньку угасает. Ну, все-таки до моря мы с вами, наверное, не скоро доберемся. Многие. Некоторые, может быть, пораньше. Ну, посмотрим. Уверен, что не все еще и в отпуск даже съездили. Кто-то активно и очень активно работал этим летом, поэтому кто-то еще, безусловно, скажет море привет, а кто-то скажет, наоборот, пока. В любом случае, группа «Добро» здесь у нас представлена не единым треком. Есть еще одна песня, которая ждет своего часа под названием «На счастье». Ну а мы трек «Море привет» сегодня находим на 12-й неделе на месте номер 9 с позиции как бы номер 5. Ребята перескакивают на 9-ю, но уступят свое место прямо сейчас исполнителю «By India». Это популярный музыкальный сингл под названием «Спектакль», который был выпущен популярным R&B-исполнителем из Казахстана. Он Виктор Поплеев по-настоящему. Официально этот трек был выпущен в августе 2026 года. Конечно же, песня быстро завирусилась в соцсетях, особенно в ТикТоке, благодаря запоминающемуся припеву и романтическому тексту. В центре сюжета – история всепоглощающей влюбленности, где чувство возводится в ранг искусства. Герой признается, что мысли о девушке лишают его покоя. Он готов идти ко дну и искать ее любой ценой. Вот такая безотверженная, безграничная и настоящая любовь. Прямо сейчас от «By India», он же Виктор Поплеев, здесь на Радио R. Песня «Спектакль». Премьера прямо сейчас в эфире.
0: Новинка недели.

0: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. Восьмое место.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ваня Дмитриенко, один из тех артистов, которого постигло, в общем-то, состояние стабильности на этой неделе. Именно в таком он продолжает пребывать. Все потому, что трек «Недоступна» за вот эти 7 дней не смогла прибавить должного количества голосов, чтобы перескочить куда-то выше. Поэтому Ваня, в принципе, ничего не потеряв, продолжает с 8-го места наблюдать, как разворачивается судьба других артистов Балтийского музыкального хит-парада. И пока, в общем-то, будем надеяться, что с этой точки он сможет все-таки продвинуться далее, и поклонницы его не забудут. Может быть, они в школу пособирались и сходили, может быть, какие-то дела резкие навалились, домашние задания, например, и времени голосовать было немного. На этот раз, надеюсь, его будет обязательно больше. www.radio.r.lt. Еще раз напомню наш адрес сети интернет, чтобы проголосовать за своих любимых артистов. Давайте вернемся к Кате Айове. Я обещал о ней рассказать. Она, в общем-то, на этой неделе решила углубиться в идею, как сегодня формируется музыкальный вкус слушателей, почему многие современные песни быстро теряют свою актуальность. Так вот, по словам артистки, сейчас аудитория часто ориентируется на то, что уже находится на поверхности и попадает в популярные чарты, не пытаясь разобраться в происхождении музыки и ее особенностях. «Мы немножко ленивые», — говорит Айова. «Кто-то не немножко. Поглощаем то, что нам предлагают на поверхности, то, что уже, в общем-то, входит в списки топов. И люди не понимают, что откуда взят, и что вообще искусственный интеллект, а что нет», — поделилась Катя. Певица добавила, что сама нередко обсуждает эту тему, например, с таксистами, привела в пример ситуацию, когда слушатели принимают созданную с помощью ИИ музыку за работу известных артистов. «Мы с таксистами очень часто об этом спорим, и прям на повышенных тонах. Они говорят, да это не искусственный интеллект, это прям Джей-Зи, который спел песню, например, «Ласкового мая». И люди просто, в общем-то, не думают и не слышат», — сказал артист. Для развития наслушанности Айова рекомендует начать знакомство с классическими произведениями. Ну вот так, дорогие друзья. Я вам тоже какую-никакую классику решил прямо сейчас в эфир поставить. Точнее, решили вы, а ставлю я вам, да, по вашему мнению и решению прямо сейчас. Это все-таки классический Джонни и Федук. Для Джонни это второе выступление в нашей двадцатке сегодня. Для Федука единственное, но тоже не менее удачное. Потому что 14-я неделя, потеря всего в одну строку. И трек ностальгический. Лето, дорогие друзья. Давайте вспомним, как говорится, вытрем слезы и смело пойдем дальше в золотую осень. Джонни и Федук. Место номер 7. Лето.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Осень, особенно сентябрь, это такой период, когда все как-то после отпусков, перерывов так сразу наваливается, когда, правда, можно немножко сойти с ума. Может, поэтому у лирика все больше и больше становится поклонников в плане этого трека, и он, ну, никак не отпускает возможность все-таки побороться за лучшую тройку, как минимум. Don't go mad, не сойди с ума, советует лирик. Место номер 6, 13-я неделя. Ну, сложно оценить возможность.

Организатором матча NFL уже сотрудничают рэпер Jay-Z и его продюсерская компания. Jay-Z, как стратег в индустрии музыки и развлечений, имеет решающее слово при выборе исполнителя для перерыва. К тому же, как утверждают организаторы Супербоула, пока напрямую не обращались ни к Стайлсу, ни к Биберу с предложением выступить. Не исключено, что музыканты просто могут ответить отказом. NFL, напомню, не платит хедлайнерам шоу в перерыве Супербоула, но артисты обычно участвуют в нем, чтобы привлечь внимание к себе и увеличить доходы от стриминга и продажи билетов, особенно когда у них выходит новый альбом. Обычно хедлайнеры Супербоула объявляют в конце сентября, при этом сам матч планируется провести в очень интересную дату, 14 февраля будущего года на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде, это штат Калифорния возле Лос-Анджелеса. Предыдущим хедлайнером, напомню, был пуэрториканский рэпер Bad Bunny. Он вошел в историю Супербоула как первый артист, выступивший преимущественно на испанском языке и одновременно проведший церемонию бракосочетания прямо во время этого шоу. Да, было круто, поэтому сейчас планку надо только поднимать, и этим, кажется, Супербоул готов заняться очень и очень кардинально и серьезно. Группа Beast тоже была настроена суперсерьезно. Трек «Таня, не плачь» должен был уже сегодня стать золотым, по моему мнению. Так мои букмекеры думали, но все оказалось совсем иначе. Таня все-таки в итоге заплакала, группа Beast опустилась на 3 позиции, и в итоге 5-е место 1-го, дорогие друзья. Но здесь, надеюсь, поклонницы уже более старшего возраста тоже возьмутся за руки, в общем-то, найдут мышки и будут голосовать просто активнее на этой неделе. Посмотрим, поживем, услышим. Группу Beast, кстати, услышим прямо сейчас. «Таня, не плачь», место номер 5.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну вот кто умеет удивлять, так это по-настоящему группа «Градусы». Во-первых, недели ранее мы были приятно удивлены их абсолютно неожиданной, но приятной победой в Балтийском музыкальном хит-параде. Здесь тоже абсолютно ошеломлены резким падением на строку номер 4. То есть даже вне лучшей тройки сегодня группа находится с треком «На ресницах». По-прежнему здесь это 10-я неделя. И здесь экс-лидер, который сегодня вне лучшей тройки. И будем надеяться, вернется туда уже через неделю благодаря вашему активному голосованию. Мы же, в общем-то, тоже хотим подлить немножко масла в огонь приятного, в общем-то, оливкового, полезного, и представить новый сингл певицы Кристины Арбакайте. Называется песня «Цветок». Релиз его состоялся совсем недавно, 10 сентября. Автором слов и музыки к этой лиричной композиции стал известный композитор Олег Влади. Певица представила песню как теплое осеннее произведение, призванное скрасить пасмурное настроение ее слушателей. В середине сентября Кристина, кстати, также анонсировала скорый выход официального видеоклипа на этот трек. Ну, коли уж мы за середину сентября, клип пока еще не вышел. Видимо, строки немножко, дедлайны те самые, сдвигаются, но это никак не помешает нашей горячей встрече и большой премьеры Кристины Арбакайте в нашем эфире. Итак, большая премьера Кристины Арбакайте. Новый трек «Цветок» в эфире «Радио Р».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лучшая тройка сегодня, мы здесь, дорогие друзья, и открывает ее, ну, в общем, хитмейкер, без любых представок, настоящая неподражаемая Мари Краймбери, которая сегодня удалось совершить, ну, длиннющий прыжок, практически олимпийский, а может даже мировой рекорд здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде, потому что давненько, не помню, кто удосужился такой, в общем-то, славы за всего-то одну неделю. Плюс 7 позиций вверх, дорогие друзья, с 10 на 3 место трек «Ты помнишь» на 11 неделе. Это большой намек на что-то очень грандиозное, например, на победу уже в самые ближайшие недели, но... Как говорится, с третьего места на первое тоже нужно как-то перескочить. Но будем надеяться, что голосов обязательно хватит, а поклонники будут готовы продолжить этот грандиозный успех. Посмотрим, дорогие друзья, и про Леди Гагу, прошедшимся в завершении нашей череды музыкальных новостей. Так вот, американская исполнительница и автор песен и ее жених, IT-предприниматель Майкл Полански, в воскресенье 13 сентября были замечены на взлетно-посадочной полосе в Лос-Анджелесе при выходе из своего частного самолета. По данным Daily Mail, 40-летняя певица сделала безупречную укладку и выбрала элегантный тренч, длинное платье и туфли на высоких каблуках. На руках она держала первенца. Полы имя ребенка, конечно же, не раскрываются. Наряд Гаги заметно отличался от ее более сдержанного образа молодой мамы, в котором ее несколькими днями ранее уже заметили в Северной Калифорнии. Тогда она была в пижамных штанах, а малыш был пристегнут спереди. Новость о беременности появилась после того, как певица годами опровергала слухи о своем положении. Слухи преследовали ее с апреля 24 года, когда она уже обручилась с предпринимателем Полански. Сообщение о том, что Гага и ее 42-летний избранник стали родителями, официально появилось днем ранее, 12 сентября. Для публики это стало настоящей сенсацией, поскольку до этого об артистке около 5 месяцев вообще не было ничего слышно. Она готовилась к новому, кажется, этапу в своей жизни. По словам источника, она была в полном восторге и никогда не была так счастлива, так как материнство было для нее даже важнее, чем успех в музыке. В это, правда, сложно поверить, ну, во всяком случае, пока. Но новость свежая, поэтому надо переварить, как говорится. Рады, безусловно, за поп-диву. И будем надеяться, что все будет хорошо. Малыш будет здоров, а Гага вот в таком же вне себя от счастья и далее будет в этом состоянии пребывать и творить уже в новом амплуа. Каким будет ее новое творчество, здесь вообще очень тяжело предположить, но зато есть возможность прямо сейчас перенестись куда-нибудь в восточную страну с восточными ритмами, с хорошим звуком, как говорится, и с хорошим вином, дорогие друзья. Музыкальным, безусловно, никакой пропаганды алкогольных напитков здесь вы точно не услышите. «Губы как вино» — так называется следующая песня, которую представит нам господин Сивак, которого я считаю, в общем-то, положительным выскочкой Балтийского музыкального хит-парада. Ну что сказать, впервые здесь, в двадцатке, за 6 недель на втором месте. Это очень и очень крутой результат. И это стоит послушать еще раз. Сивак, место номер 2. «Губы как вино».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Знаете, этот выпуск Балтийского музыкального хит-парада мне точно запомнится своими неожиданностями. Давайте вспомним, дорогие друзья. Плюс 7 Марии Краймбери. Четвертое место группы «Градусы». Нелепое падение группы «Бис» на пятое место. Ну и в принципе, в общем-то, даже тот же «Диджей Смэш» с Артемом Качером и их «Клатч» сегодня две строки прибавил на месте-то номер 15. Помните, да? А вот победителем сегодня на 19-й неделе в очередной раз, я уже не помню, наверное, в третий, сейчас вот мне суфлируют коллеги, что да, как минимум. Коста Ла Коста, дорогие друзья, вновь у нас здесь лидер Балтийского музыкального хит-парада на 19-й неделе. Тут уже надо 20-ю просто легко ждать, где-то там в середине хит-парада как минимум. А он собирается этот суперрекорд поставить, кажется, здесь, в лучшей тройке. Ну, как минимум. А может быть, еще и на месте номер один. Супер-хит, супер-трек, супер-победа, дорогие друзья. «Cherry Lady» — так называется песня, с которой я вас с удовольствием оставлю наедине сразу после того, как мы с вами попрощаемся. Но это, к сожалению, вот к моему разочарованию случится прямо сейчас. Потому что вот все треки Балтийского музыкального хит-парада названы. Осталось лишь только повторить еще раз адрес нашего сайта в сети интернет, где вы сможете голосовать и далее для того, чтобы выбирать лучших. Это www.radio.r.lt и пожелать вам прекрасного настроения, хорошей и доброй любой компании, родственников, друзей, родных, близких, всех, кто вас окружает. Главное, чтобы вам было хорошо и тепло на душе. Ну а за музыку отвечать будем, как всегда, мы. Оставайтесь в эфире Radio R, слушайте лучших и встречаемся уже через неделю, чтобы лучших обозначить в очередном Балтийском музыкальном хит-параде. До скорых встреч. Пока.
0: Первое место.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем вы восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Новое и любимое.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.